0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Расчудил мороз на стеклах, на узорчатых, и полкан заснул на топленных сенях. Доставай-ка, тетя Маня, помидорчики, собирай на стол, любезная моя.

и чтобы знала, что такое красота. Расчудил мороз на стеклах, на узорчатых, и полкан заснул в натопленных сенях. Доставай-ка, тетя Маня, помидорчики, собирай на стол, любезная моя.

Почему я не песчинка на морском прибрежном пляже? Я бы трогал твое тело,

0: «Темная ночка». Песни, которые звучат только на радио «Шансон».
1: Я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти бы хоть раз, чтоб потом невдомек возвращаться. Но бреду, как в бреду, я к тебе

я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти бы хоть раз, чтоб потом невдомек возвращаться. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь, иду. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь.

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горе тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто-то

рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не беру, и тут про таких не пою.

если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

мое, навсегда я скажу. Ты мое, и никто никогда. Неразлучно, это тебе докажу. Я с тобою останусь, когда...

влюбился в аду Любку и сох на тоске. Но ветреная Любка смотрела все на шутку, смотрела все на шутку, на тоску. Не вытерпел Сережка, схватил ее в охапку, донес ее до ЗАГСа, толкнул среди толпы. Заставил расписаться, бумажкой спрятать в папку, и, ставший ее мужем, он улыбкой напевал: «Прошу прощения за резкое движение, я вас любил, душа моя в огне. Вы так вели себя, что лопнуло терпение, теперь страдаете же по собственной вине. Вы так вели

0: прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидают.
1: Я пойду по дороге простору, я рад.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
1: Отчего так печальные листья летят
0: по трубам?

0: за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
6: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
5: А само пройдет?
6: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
5: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
6: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
5: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
6: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
5: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

кислотам. Мимо пролетаю с ветерком, ты несешься, обливаясь потом. Может быть, на дачу с рюкзачком, может быть, на дачу показаний, может, даже прямиком в дурдом. А я с утра гуляю в ресторане. А почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам, а и просто я работаю, просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Где-то мы встречались с тобой в офисе, в моем ли кабинете. Ты стояла, страх чуть живой, и уже на том казался свете. Я тебе сказал, пока живи и ступай паши, как в чистом поле. Если станет трудно, позови, я приду и в раз тебя уволю. А почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам, а просто я работаю, просто я работаю.

у мага Юры Лонга. К нему на хату раз попал, взял прилично, хоть гостил недолго. На счету моем лимон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

становится врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 это риск.
6: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер». Звоните с мобильного на бесплатный номер *125*125. Звонки анонимные.
5: Список задач большой. Как же с этим справиться?
6: В состав командора входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
5: Это впечатляет. А как насчет либидо?
6: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе командора, как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
5: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
6: Совершенно верно. Командор благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер *125*125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

пляже вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять,

не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор.

Ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна. По ошибке окликнул его я: друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить.

все теперь одному. Только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: прекрасное найдет.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

по улице на туфельках плыла, пропадала смелость даже у шпаны. И когда она по улице на туфельках плыла, пропадала смелость.

0: раздевшись, постарается заснуть.
1: Ведь во сне играет парень на гитаре о любви юной девочке, которой

0: радио «Шансон» реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

глухим дуплетом над погашенным двором. А бумага вспомнит лето под блуждающим пером. Ветер листья в злые клочья расшвыряет в хмелю. Вот теперь я знаю точно, я опять тебя люблю. Вспомнил я про это, остальное показалось суета. Девочка из лета, девочка из лета, та-та-та-та-та-та-та.

подколодной выползал прощальный бред и держала, как злой заступ, пыльный поручень рука. Милой девочки глазастой до последнего года.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

послушай, не спеши. Мы вместе только без души, года любви на нет сошли. Прошу, замедли рок судьбы.

спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно. Ты уведи меня домой. Я так увяз в холодном прошлом. И вдоль и по улице родной, где каждая плетень знакома. Ах, друг ты мой,

добрая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг, любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне так было надо. И хоть клонюсь

преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг, любимая и преданная женщина.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
6: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну, а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
5: А само пройдет?
6: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
5: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
6: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
5: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
6: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит, мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
5: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-00-9159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

ее комнате музыка двигает дым сигарет. И завис за окном светофор безнадежно на красном. И все чаще напуганный мир уплывающих лет. Онемевшим айфоном в ладони лежит безучастно. На столе два бокала и ужин, он должен прийти. Он всегда

пера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной, и последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

Вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что.

пожелтела листва.

0: Реклама.
1: Комарам пришел Капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям!
5: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
6: Весна, тепло и вдруг клещи. Безопасность на даче обеспечит «Иксодер». «Иксодер» – территория без клещей.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

со всем, что раньше было, залежу. Давай поженимся с тобой, давай поженимся. И я со всем, что раньше было, залежу.

Женщина – семейное существо. Мысли я родил невинную, поджигаю в трубочке вещество и затяжку делаю длинную. Даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится –

мужчины-физкультурники. На зарядку рано всегда встаем, но, конечно, делаем вид на публике, будто часто курим и много пьем. Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить женщины за

избитая тема бардов, поэтов и тихо помешанных, верящих, что за дождем непременно солнце воскреснет на душе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
7: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
8: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
9: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребованием у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики «Секрета императора Актив Плюс», используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу «Секрета» на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе «Секрет императора Актив Плюс» три мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте, а остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям «Секрет императора Актив Плюс» способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественным и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора Актив Плюс – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей. Купола и полумрак площадей. Да потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Да потому что, кроме слухов пустых, есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агучава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на Патриарших прудах, а на Хитровке

0: утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Правительство усложнит использование мошенниками одноразовых сим-карт. Кабмин включил новую меру во второй законопроект о борьбе с кибермошенничеством, рассказал зампред правительства Дмитрий Григоренко. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. То есть мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую использовал во вред людям. Законопроект также обязывает операторов переставать взимать плату с абонентов после того, как те изъявили желание отказаться от услуг связи. В связи с этим для обычных абонентов никаких обременений не будет. Россия готова обсудить возобновление студенческих обменов США при заинтересованности американской стороны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Миноборнауки. Ведомстве напомнили, что Россия проводит многовекторную гуманитарную политику и развивает культурные, образовательные и прочие обмены с заинтересованными партнерами из всех государств, включая недружественные. Сегодня в российских вузах обучаются 97 американских студентов. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект». Занятия будут проходить на уроках информатики углубленного уровня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, профиль был включен в Олимпиаду по информатике и оказался востребованным и актуальным. Ранее Минпросвещение включило учебники «Введение в искусственный интеллект» для 5-6, 7-8 и 9 классов в федеральный перечень школьных учебников. Официальное открытие курортного сезона в Абхазии состоится в начале июня, сообщил РИА Новости министр туризма республики. Сейчас там проводят санитарную очистку территории, благоустраивают пляжи, приводят в порядок дорожную инфраструктуру, инженерные сети и туристические объекты. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению исторических и культурных объектов. Ежегодно Абхазию посещают не менее 1 000 000 туристов. В их число входят путешественники однодневных туров, которые совершают поездки из Сочи. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Но раз проснулся, не ной. И готовься к новому рабочему дню. Сегодня, кстати, среда. Сегодня любимый Маринин экватор.
1: Экватор недели.
0: Да,
1: слушайте,
0: и, конечно,
1: ну жара реально как на экваторе.
0: Ну хорошо.
1: Не иначе.
0: Хорошо.
1: Невозможно спать.
0: Самое главное, что это ненадолго.
1: Хочется
0: это
1: ночами гулять. Ну как ненадолго? Почему ты так думаешь?
0: Потому что уже выходные начнутся какие-то мощные,
1: ну, как мощные
0: грозовые,
1: ну,
0: дожди.
1: Это все не так.
0: И, соответственно, температура будет понижаться. Ну правда, если посмотришь,
1: ну,
0: на...
1: Ну в субботу плюс 21.
0: Вот.
1: В воскресенье плюс 23 уже без дождя.
0: Ну нормально же.
1: Ну,
0: субботу бы... 21.
1: Ну да.
0: Ну вот уже.
1: А в пятницу-то плюс 30.
0: Ладно, все.
1: А в четверг плюс 31.
0: Хватит, ну,
1: в общем,
0: уже пугать людей.
1: Так себе, конечно.
0: В общем, друзья,
1: все
0: просыпаемся. Просыпаемся. Здесь Артем Демин, Марина Дымова. Всем желаем доброго утра, прекрасного настроения. И сейчас сориентируемся с вами по праздникам, которые можно
1: отмечать. Праздники невероятные. Смотрите, Международный день пьяницы. Вы сами знаете, кого поздравить.
0: Ну, не с того ты начала, конечно.
1: Всемирный день пчел. Еще сегодня джинсы отмечают день рождения. Еще сегодня день Волги, моя любимая река. Всемирный день врача-травматолога. А это вот, кстати, то, что совпадает с Международным днем пьяницы, вполне нормально.
0: Угу.
1: Ведь это постоянные клиенты травматологов. А, ну, что еще себе?
0: Ну, сегодня купальница, Марин.
1: Купальница?
0: Ну, на купальницу надо.
1: Всемирный день мопсов.
0: И день
1: а
0: пирога.
1: А у тебя опять календарь Едвиги Карловны, да?
0: Наверное. Нет, кто, у меня все праздники
1: а
0: есть.
1: А еще именины у
0: я.
1: Нила, у Акакия, у Антона
0: О-о-о.
1: И у Михаила и
0: Хорошо,
1: Степана.
0: Хорошо-то как. Как замечательно.
1: Акакия Акакиевич.
0: Как это все мило и душевно. Спасибо тебе огромное, Марина. По праздникам ты нас сориентировала. Мы теперь знаем, что отмечать сегодня. Ну а далее новости, игра «Черный ящик» и гороскоп.

0: так что отвали.
1: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Будет утро добрым, будет добрым день.
8: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».
9: Девочка, твоя песня еще недопета. На столе еще немного осталось вина. Совсем случайно с холодком так показалось на мгновенье. Ты посмотрела на него.

Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио Шансон.
2: Говорят, у тебя дуэт с Максимом Апрелем выходит. В ноябре. Ой,
3: в ноябре, конечно, Марин. Через три недельки уже, да.
2: Через три недели. Вот это да.
3: Через три недельки уже на всех цифровых
2: площадках. Мы Максима в эфир пригласим, чтобы официальная премьера была.
3: Не знаю, Марина, это уже не только от нас с тобой зависит.
2: Но я же по совместительству не только ведущая, но и продюсер. Может быть, я посодействую тебе?
3: Ну, может быть. Давай посмотрим.
2: Слышит ли нас наш главный редактор? Прием, прием.
3: Так, ладно, крупное обновление музея-заповедника Кузьминки началось в Москве.
2: Это новость специально для тебя.
3: Да, работы планируется проводить в течение 2 лет в несколько этапов. Например, в этом году запланировано обновление. Ну, в общем, мне эта новость уже не актуальна, Марин. Я же переезжаю.
2: А, ты переезжаешь?
3: Я же ближе в Битцу теперь. Я битцевский парень.
2: А, ты, значит, сможешь сходить на вот это суперклассное мероприятие?
3: Конечно.
2: Правильно я говорю?
3: Да.
2: Потому что всего за 3 дня полное погружение в конную индустрию тебя ждет,
3: да,
2: уже с 22 мая по 24 в конно-спортивном комплексе Битца. Артем,
3: вот,
2: пройдет международная,
3: конечно,
2: конная выставка «Эквирос». Это уникальная площадка для обмена опытом и демонстрации достижений российских производителей и спортсменов. Зрители увидят более 100 лучших лошадей страны. Кроме того, состоятся семинары, лекции, мастер-классы по верховой езде, парад пород. Ты всегда мечтал это увидеть, Артем. Конное,
3: да,
2: шоу и многое другое. Ну и самое главное, для детей до 3 лет вход на выставку бесплатный. Вот так вот, дорогие друзья. И Артема Демина сможете там увидеть на параде пород.
3: Да.
2: А, так. Что ты смеешься?
3: Парад пород, это моя любимая. Так, в России предложили ввести студенческую ипотеку. Ну, правильно, студенты жируют, конечно, со своей этой...
2: Степухой.
3: Я хотел сказать пенсии. Стипендии, точно.
2: Я знала, что ты забудешь название.
3: Ну, потому что мне уже ближе пенсия, чем стипендия. Вот, с первоначальным взносом 3% от стоимости жилья и ставкой 6%. Если инициативу реализуют, то при покупке квартиры стоимостью 7 миллионов рублей, например, да, первоначальный взнос будет всего лишь 210 тысяч рублей.
2: Ну, да, супер. Это
3: осталось
2: красота.
3: Найти квартиру за 7 миллионов в Москве, например, да.
2: А потом человек заканчивает учебу, и ему тут же повышают ипотечные ставки, когда он уже не студент. Или надо,
3: надеюсь,
2: быть
3: что
2: вечным
3: нет.
2: студентом.
3: Надеюсь, что нет. Там
2: так бы я тоже
3: будут...
2: куда-нибудь поступила, что второе высшее получать.
3: А ты теперь можешь. Ты же теперь молодежь. До 39 лет хотят продлить вот этот вот период молодости. Продляют вам молодость, Марин. Всячески пытаются продлить
2: вам молодость. Может,
3: вас
2: еще добавят к нам в наш лагерь.
3: Может, и нас.
2: Пока не отчаивайся, а то говоришь, что тебе пенсия ближе.
3: А
2: ты, может быть, сейчас на экваторе, понимаешь?
3: Точно,
2: точно,
3: точно. Ладно, стипендия. Да, дорогие друзья, впереди у нас игра «Черный ящик». Готовьте свои мобильные телефоны, мы готовы с вами поиграть.
2: Ой, а пока Султана Лагучева послушаем, участника «Бархатного шансона», между прочим.

0: черном ящике.
1: Ну что, Марина, ты знаешь про североамериканских индейцев? Расскажи мне, пожалуйста.
2: Ой, ничего.
1: Вот.
2: То, что они и были.
1: Вот.
2: А сейчас практически нет.
1: Да и тем не менее, именно североамериканские индейцы натолкнули нас сегодня на мысль, а что же положить
2: Серьезно?
1: В черный ящик?
2: Вот да. Эти люди тебя натолкнули?
1: Именно
2: я
1: эти люди.
2: Я просто однажды встречала человека,
1: который был индейцем.
2: Это было. И он вообще не был похож на индейца. И это вообще было в ночном клубе.
1: А нет, я тебе хочу сказать, что вот индейцы это все дело придумали. Они это все дело как бы внедрили массово в свою индейскую культуру. А потом на какое-то время это все пропало вообще. И до
2: Парик с перьями?
1: И до 1940 года вообще об этом никто не вспоминал, пока молодые американцы не стали чаще путешествовать по стране. А во второй половине 20 века то, что сегодня в черном ящике, начали активно распространять в Европе из всех европейских стран именно итальянцы.
2: Mm-hmm.
1: Итальянские мужчины. Эти итальянские мачо.
2: Понча,
1: начали...
2: каноэ и бусы. Вот такие варианты приходят.
1: А в какой-то момент вот то, что сегодня в черном ящике, на себя примерила Одри Хепберн.
2: Ого.
1: И это стало сразу дико популярно среди девушек. Может быть, это даже и не в фильме. Проще... Просто
2: на улицу пошли.
1: На ней
2: или
1: увидели.
2: Или куда-то на премьеру
1: фильма.
2: Ну,
1: на ней это увидели, да. И такие типа, ох, ничего себе, класс. А почему же мы тоже такой не используем? Да.
2: Всегда были красного цвета?
1: Да нет, конечно.
2: Да?
1: Абсолютно разные
2: цвета.
1: Почему
2: вдруг в какой-то момент это стало поводом для юмора и смеха?
1: Ну, потому что, видимо, кавказские мужчины любили именно красные.
2: А, вот оно.
1: Ладно, на самом деле...
2: Юбка, шорты, купальник.
1: На самом деле изготавливали их из кожи бизона, оленя, лося, а также замши, кора и листья деревьев.
2: Ой, скоро я хотела бы посмотреть на это.
1: Иглы дикобраза принимали участие в создании некоторых моделей. Металлические подвески. Ну и, конечно же...
2: Я понимаю, что ты еще хочешь
1: рассказывать. Куда деваться? Бахрома тоже была. Что есть?
2: Но у нас Алюсик уже очень давно отгадала.
1: Кто? Алюсик?
2: Олюсик. Оля, я так понимаю.
1: Молодец, Алюсик.
2: На фотографии у нее очень милая собачка.
1: Ну что, мы поздравляем Алюсика, потому что сегодня было, ну, мне кажется, достаточно просто, интересно и исторически правильно. Это были
2: мокасины.
1: Да.
2: А у тебя, кстати, есть мокасины?
1: Конечно, синие у меня.
2: Mm-hmm.
1: Ну, вот сейчас уже вот прям буду готов уже носить.
2: Слушай, я вот не понимаю мужчин в мокасинах. Ты, конечно, извини.
1: Я знаю, да, что тебе не нравится. Это говорит там девушка, у которой обувь похожа на копыта, да. А ей не нравятся мокасины, ребята. Ну, а что делать? Что делать? Вот так и живем.
2: Олечка-красотка уже нам номер прислала. Значит, мы скоро вам подарок отправим. Thank you.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Аренду самокатов запретили в подмосковном городе Солнечногорске.
3: Ура, ура, еще одному городу повезло.
2: Вот видишь, как ты радуешься, когда где-то запрещают самокаты. То есть ты, в принципе, призываешь, может быть, не призываешь, но была бы не против того, чтобы электросамокаты полностью были запрещены на территории.
3: Слушай, а я устала
2: территории.
3: Смотреть эти новости, как безумные люди врезаются в детей, в пожилых людей. Ну, то есть это страшно, и действительно это небезопасно.
2: Вот мне интересно, когда городские и московские власти придут уже к осознанию того, что бороться с недисциплинированными самокатчиками бесполезно и проще просто запретить, как это сделали, например, в Китае. Там нет электросамокатов. То есть все электросамокаты у нас китайские.
3: Слушай, ну, наверное, кто-то
2: но там запрещено. Электровелосипеды, да, вопросов нет, там есть. Электровелосипеды, они по специальным дорожкам ездят, там же, где и ездят все эти скутеры.
3: К электровелосипедам вопросов нет.
2: Они
3: есть
2: почему-то
3: только вопросы,
2: да,
3: к самокатам.
2: Да, почему-то именно вот
3: рассадник проблем, бед и
2: по два,
3: опасных
2: по три
3: ситуаций.
2: Человека у нас вот в районе ездят, гоняют по два, по три человека. Я смотрю
3: мне
2: на них, думаю, что...
3: Мне интересно, как принимается решение, что вот надо запрещать. Я имею в виду, что это голосование людей или это
2: мне кажется,
3: местные
2: это...
3: власти принимают?
2: Местные
3: это...
2: власти, ну, скорее всего, местные власти. Плюс местная ГИБДД, может быть, задействована.
3: Ну, в общем, будем надеяться, что тенденция продолжится. Ну, я правда не понимаю этого прикола с самокатами. Ходить полезно. Надо ходить, надо гулять.
2: Ну, или велик.
3: Мы не встречаем на самокатах людей, которым тяжело ходить. То есть это никому не помогает в плане того, что это не для тех, кто устал и ему далеко идти.
2: Ну, конечно, я не спорю, что это удобно от дома до метро.
3: Это кто-то просто летит на бешеной скорости, сметая все на своем пути.
2: Не, ну, когда летят взрослые люди...
3: Ну, тоже вопросики. Вот эти мужчины с бородой, борода развивается.
2: Ну, чаще всего они хотя бы знают правила дорожного движения.
3: Он со смузи на молоке единорога и летит к метро на своем желтом самокате. Ну, извините.
2: Да.
3: И в красных еще магазинах. Полная комбо.
2: Роллы, кофе, снеки, соусы и сыр вызывают зависимость. А я думаю, что мне роллы нравятся. Оказывается, я на них подсел, да, Марин? Продукты с усилителями вкуса буквально провоцируют человека есть их снова-снова. Причем человек ест их не из-за голода, а потому что они ярко действуют на вкусовые рецепторы и воспринимаются как источник удовольствие. Ну, а кофеин может вызывать привыкание, синдром отмены с головной болью, усталостью, раздражительностью.
3: Слушай,
2: и снижением концентрации.
3: Допустим, купил ты роллы, ты их на следующий день есть не будешь. Мне кажется, что это самое правильное, как отделить зерна от плевел, потому что, если что-то на следующий день такое же вкусное, как и в тот день, когда ты это купил,
2: не хочется,
3: то тогда все хорошо. А, например, вот щи, борщ, это же на следующий день только вкуснее. Квашеная капуста и мамины котлетки. Они тоже, там, даже на третий день, если
2: то есть
3: они
2: есть
3: лежат...
2: еда, которая не приедается совершенно.
3: Не то, что или не приедается. Она не... А вот эти вот с усилителем вкуса всякие, бургеры, какие-то, допустим...
2: А, ну, то есть быстро портятся
3: роллы,
2: или что?
3: Роллы, они не быстро портятся. То есть ты их положил в холодильник, но ты их на следующий день
2: все,
3: есть
2: нет,
3: не будешь.
2: Роллы уже... нельзя класть в холодильник. Это самое золотое правило продавцов роллов.
3: Думала,
2: роллы
3: это...
2: должны вот быть из-под ножа. Вот их нарезали тебе, чик-чик-чик, подали, ты их
3: ну,
2: съел.
3: Ну, роллы из-под ножа, это если там какая-то реальная рыба, а в основном-то это какой-то заветренный уже рис и непонятно покрашенные неправильные, как это, икрины какие-то, не икрины,
2: ну,
3: которые...
2: Марин, я тебя сейчас разочарую, просто есть роллы дороже, чем 150 рублей за 8 штук.
3: 150 рублей только с
2: дороже,
3: огурцом
2: Марин.
3: Я такие
2: вот,
3: находила.
2: Поэтому я и говорю, то, что ты сейчас описываешь, это какие-то бомжероллы.
3: Так,
2: понимаешь?
3: Ладно, бомжероллы. Можно я расскажу про котиков?
2: Давай.
3: Кошки мяукают мужчинам чаще, чем женщинам. Ученые из университета Анкары это
2: они
3: выясняли.
2: Они нас хотят предупредить о чем-то.
3: Питомцы обращались к мужчинам в среднем 4,5 раза первые 100 секунд после возвращения
2: беги
3: домой.
2: Беги от нее. Беги.
3: Кошки стараются привлекать внимание, и они понимают, что сколько ты не мяукаешь, к женщине, она будет заниматься своими делами, ага. А мужчина сразу, типа, котик,
2: ой, котик, что, тебя покормить, что ли, надо? Ну, пойдем, котик, я тебя покормлю. Вот твоя миска, пожалуйста.
3: Это вот диалоги Артема Демина.
0: На радио «Шансон» реклама.
4: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
5: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
7: Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
14: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
15: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
16: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
17: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
18: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
19: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
20: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задонов и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
21: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
22: Для лиц старше 18 лет.
23: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
24: Утреннее шоу в формате 2D. На «Радио «Шансон» с Деминым и Дымовым.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Среда на календаре, 20 мая, экватор недели. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня оптимизм будет вашим главным помощником. Отсутствие страха потерпеть неудачу очень поможет в работе. Совет дня в песне «Ау» Александра Розенбаума.
2: Тельцы, в эту среду вам необходимо контролировать свои эмоции, ведь, возможно, конфликты на пустом месте. Ваша песня сегодня «Сушнячок» Валерия Кураса.
1: Близнецы, с вами сегодня могут обойтись достаточно резко. Стоит минимизировать контакты с коллегами, а ваша песня в этот день «Девочки, он занят» Тамары Кутидзе.
2: Раки, в личной жизни у вас может появиться хороший шанс что-то изменить. Сегодня идеальный день для того, чтобы принимать важные решения. А настроение ищите в песне «Застольная» Таисии Повалий.
1: Львы, избегайте случайных знакомств. В эту среду лучше сосредоточиться на рабочих делах. А ваша песня – это «Лена» Виктора Дорина.
2: Девы, избавьтесь от старого и ненужного. Пора устроить дома генеральную уборку. А ваша песня сегодня – «Цвет шафрана» Евгения Григорьева.
1: Весы, смело беритесь за самые сложные дела. Верьте в свои силы. Они вас не подведут. Ваша песня – «Мамины подружки» Михаила Круга.
2: Скорпионы, вас ждут приключения и неожиданные знакомства, а ваша песня в этот день «Все пройдет» в исполнении Владимира Ждамирова.
1: Стрельцы, хороший день для публичных выступлений, которые пройдут успешно, громко. Начальство вами, естественно, будет довольно, так что можно подумать и о прибавке к зарплате. Ваша песня «Гуси» Алексея Петрухина.
2: Козероги, дела, которые вы начнете на этой неделе, будут удаваться вам с легкостью и порадуют вас своими результатами. Настроение ловите в песне «Голь перекатная» Вики Ветер.
1: Водолеи, очень скоро судьба предложит вам пойти на рискованное дело. Но оно будет таким, обдуманным и даже поможет добиться успеха. На работе есть вопросики, которые нужно решить, и причем решите их только вы. Не слушайте никаких советов коллег. Ваша песня «Дурак ты, Вася» группы «Лесоповал».
2: Рыбы, этот день станет одним из лучших в этом месяце. Сегодня возможны самые невероятные подарки от Вселенной. Верьте в себя, и у вас все получится. А ваша песня в этот день «Как же я соскучился» Сергея Куренкова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной среды.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».

0: телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. 60% продаж новых автомобилей в России приходится на 15 регионов. С января по апрель в нашей стране реализовали 382 тысячи новых легковушек, почти на 10% больше, чем годом ранее. Около 20% рынка занимает столичный регион. В Москве за 4 месяца было продано свыше 50 тысяч машин, в Подмосковье без малого 28 тысяч. В Санкт-Петербурге реализовали почти 22 тысячи автомобилей. Кроме того, продажи выросли в Челябинской и Свердловской областях, Пермском крае, Татарстане. В Сапсанах может появиться посадка по биометрии. РЖД рассматривает такую возможность после тестирования технологии на ласточках, сообщил РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин. РЖД и Центр биометрических технологий запустили возможность посадки пассажиров в поезд по биометрии 8 апреля. Опция работает в пилотном режиме на начальных станциях ряда поездов, курсирующих из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. В Москве сегодня самая большая продолжительность жизни. Она достигает 80 лет, сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что это удивительная ситуация, учитывая, что речь идет о мегаполисе с самой напряженной жизнью с точки зрения транспорта, экологии и городского стресса. По мнению Собянина, такой показатель складывается из медицинской составляющей, состояния окружающей среды, а также вовлечения старшего поколения в активную общественную жизнь. А далее в утреннем шоу в формате 2D вспоминаем студенческие годы. Где вы жили в то время? В общежитии, с родителями или в съемной квартире? Пишите в Макс и другие мессенджеры.
2: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Игорь Иванович, у вас новые очки?
4: Да, Людочка, доктор прописал.
3: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
4: Кого их, Людочка?
3: Утреннее шоу в формате 2D.
5: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
6: Снова

0: Откровенно о сокровенном.
1: 8:06 в Москве. Вы слушаете утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем.
2: Здравствуйте, здравствуйте, наши любимые радиослушатели.
1: Доброго вам утра, прекрасного вам настроения, ну и, наверное, замечательных воспоминаний в ближайшие пару часов, потому что поговорить
2: Артем такую тему придумал, невероятно.
1: Мы хотим сегодня поговорить о студенчестве, о том, где вы жили, будучи студентом. В России просто предложили ввести студенческую ипотеку с первоначальным взносом в 3% от стоимости жилья и ставкой в 6% годовых. Если эта инициатива будет реализована, то при покупке квартиры стоимостью 7 миллионов рублей первоначальный взнос будет, ну, порядка 210 тысяч.
2: А сколько лет потом платить?
1: Не важно, Марина, лет? Давай вот сейчас. У нас не урок.
2: Нет, я...
1: Ты пришла не на урок математики.
2: А, хорошо,
1: ты пришла
2: я на работу
1: на урок воспоминаний. Да.
2: Я просто к чему? Я вчера видела в интернете такое забавное видео, там на улице один молодой человек подходит к другому и говорит: слушай, я тебе дам 10 тысяч рублей, позвони сейчас маме и скажи, что ты взял ипотеку на 30 лет с платежом 250 тысяч рублей в месяц. И парень по громкой связи звонит маме, говорит: мам, ты сейчас за меня так порадуешься, я ипотеку взял. Она говорит: ты что, дурак, не для этого мы тебя с отцом рожали. Я бать, я не скажу. Откажись от этой ипотеки.
1: Надо ролики.
2: Ну,
1: я
2: понятно,
1: думаю, это постановка.
2: Такое, это больше юмор, но в целом, понимаешь, я к тому, что, мне кажется, фишка студенчества в том, что ты свободен. Ты можешь гулять сколько угодно. Ты живешь в этом общежитии, и ты не думаешь о том, что ты в кабале на 40 лет.
1: Нет, ну ты смотри, ты живешь в этом общежитии, это если ты иногороднее. Ну а сколько людей, допустим, никуда не уезжали? Они жили либо в своих квартирах, либо они жили с родителями, либо еще
2: как. Мне кажется, если мы говорим про поколение вот твое, то в
1: основном да, все. Мое, да, мы строили БАМ. Конечно, да, это мы.
2: Все
1: вот
2: куда-то
1: это
2: уезжали. Я про
1: да,
2: то
1: да,
2: говорю.
1: Да. Булат Акуджава, мои ровесники, вот эти вот все
2: так,
1: ребята.
2: Так, дорогие друзья, ну мы хотим вспоминать ваши студенческие времена. Жили ли вы когда-то в общежитии? Как
1: где
2: это было,
1: с кем вы,
2: и вообще
1: да.
2: Был ли у вас такой опыт? Потому что Артем очень своим опытом хотел поделиться, что даже такую тему выбрал.

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит

0: помнить ее.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазине Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Дымова и Демин на радио «Шансон».
10: Я тебя украду лето.

0: тоже соленые.
1: А ты не плачь, ведь я тебя обожаю.
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
4: Итак, хотим сегодня с вами, дорогие друзья, порассуждать на тему студенческой ипотеки. Потому что, на самом деле забавно. Идея вроде неплохая. То есть, если ты становишься студентом, то тебе, может быть, дадут студенческую ипотеку с первоначальным взносом 3% от стоимости жилья. Вот, Марина, давай порассуждаем на эту тему. Готова ли ты стать студенткой в свои 30 с небольшим?
5: Я, конечно, готова. Я безумно люблю учиться, но я понимаю, что второй раз поступить на бюджет нельзя. Есть такие у нас законы, что второе высшее как бы надо тогда получать за деньги. И я понимаю, что те, например, направления, которые мне нравятся, а они связаны либо с реставрацией, либо с виноделием.
4: Либо с ресторанами просто.
5: Либо с какие-то истории, связанные с искусством. Вот это вот все. И я понимаю, что пойти учиться, это значит мало того, что обрекать себя на то, что ты реально постоянно привязан к учебе, тебе надо учить, готовиться, сдавать экзамены, так еще это и за деньги. То есть ты платишь за то, что у тебя нет свободного времени вообще.
4: Для тех, у кого уже есть высшее образование, да, это как бы вариант.
5: Одно дело для студентов, но с другой стороны, как бы мы понимаем, что сейчас есть такая тенденция, что бесплатных мест в вузах крайне мало. И получается, что человек из учебы ему платят, скорее всего, родители, потому что если студент учится, это его первое образование после школы, там, человеку молодому 19-20 лет, то есть ему родители, допустим, оплачивают учебу, и тут он такой: я хочу взять студенческую ипотеку. А как он будет за нее платить, если он не работает? То есть, это изначально какая-то суперсложная схема.
4: Подталкивать студента идти работать.
5: А как он будет и учиться, и работать? Кем он?
4: Так очень многие студенты делают. Во всем мире, причем,
5: Мария. Была в эти, на первые майские выходные в Архангельске, и там есть медицинский университет, и там рассказывали, что новый ректор ввела какой-то запрет, чтобы студенты не работали по совместительству на начальных курсах в медицинских учреждениях, потому что иначе они отвлекаются. И в итоге все медицинские студенты, где работают курьерами, официантами, и это как бы, это неправильно. Если человек учится на врача, он должен тогда полноценно учиться и получать образование врача, а не работать где-то официантом, понимаешь? Иначе он, чтобы закрывать свою студенческую ипотеку. Тут какая-то история, что это либо будет понижаться качество его учебы, потому что ему надо работать, чтобы закрыть эту свою студенческую ипотеку.
4: Мне кажется, подрабатывать в больницах медбратом или даже санитаром, санитаркой, вполне себе нормальная история для студента.
5: Да, абсолютно. Но я же тебе говорю, что там в ВУЗе ввели запрет.
4: Я думаю, что сейчас после нашего эфира этот запрет будет снят. Главное, чтобы ректоры не сняли еще. Так, ладно, дорогие друзья, давайте, что вы думаете по поводу студенческой ипотеки. Вспоминаем
5: свои... Как вы это видите вообще?
4: Да, вспоминаем свои студенческие годы. Рассказывайте, где вы жили, с кем вы жили, будучи студентами. +7 909 955 103.0.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Ой, сколько сообщений-то вы нам накидали по разным поводам.
3: По разным поводам? У нас повод уже должен был быть один.
2: Новость была по поводу того, что хотят сделать специальную студенческую ипотеку с нормальными процентными ставками.
3: Ну и очень забавный и аппетитный первоначальный взнос. 3%
2: от стоимости. Но к этой новости у меня вопросов больше, чем ответов, потому что, ну, действительно...
3: Задавай, Марин.
2: Ну, смотри.
3: Давай.
2: Допустим, вот твоя дочь учится сейчас в университете.
3: Да, учится.
2: Могла ли бы она потянуть эту студенческую ипотеку, даже несмотря на не очень большой первоначальный взнос?
3: Боюсь, что самостоятельно не смогла бы. С помощью родителей, наверное, смогла бы.
2: Ну, понимаешь, вот есть люди, которые берут кредит.
3: Я думаю, что вот эти все студенческие ипотеки, они раздаются с тем намерением, что все-таки выплачивать их на первоначальном этапе,
2: родители
3: как и первоначальный взнос, будут делать родители. Ну а почему? Родители многие несут деньги в банк.
2: Несут.
3: Вот, мы же
2: и
3: знаем...
2: пытаются накопить детям на жилье.
3: Вот, а мы знаем кучу историй, когда у людей столько денег, что они даже готовы ими делиться с мошенниками. И там речь идет об аппетитных суммах таких.
2: Я просто к тому, что чем тогда студенческая ипотека отличается от ипотеки для семейной ипотеки, например?
3: Ну, только тем, что студент может быть холостым в этот момент, и все. А семейная, ты должен создать семью. И это уже совершенно другой шаг.
2: Степан, логичное сообщение нам присылает. Здравствуйте, студенческая ипотека — это бред. Тем, кто хорошо учится, нужно давать комнату или малосемейку, чтобы он там один жил, а бурные соседи не мешали учебе своими гулянками. Вот это я согласна.
3: Но здесь...
2: Действительно, допустим, ты 100-бальник по ЕГЭ. Пожалуйста, тебе комната, пусть там на первом этаже, пусть на последнем, пусть какая-нибудь
3: Марин,
2: небольшая студия.
3: Марин, ты закончила институт, вышла, и ты по-прежнему студент без места жительства. А если у тебя студенческая ипотека, то ты вышел, и у тебя есть квартира, в которой ты живешь. Просто выплачивай ипотеку, и все.
2: Хорошо.
3: Это
2: вот
3: разные вещи, Степан, понимаете?
2: Вот тебе история от Юли. По поводу ипотеки студенческой. Наверное, семейным студентам это пригодится. А одиночкам она вообще ни к чему. Марина
3: почему
2: права.
3: Ничему?
2: Студенчество — это пора свободы и бунтарства. Когда-то давно мне, как иногородней студентке, было предложено заселиться в общежитие. Столько лет прошло, а картинка так и стоит перед глазами. Страшная. Подходим с комендантшей к двери, открываем. Я теряю дар речи. В центре комнаты стоит стол, к нему придвинуты галочкой две железные кровати с сеткой рабицей. Кровати не заправлены. Мягкие, мягко говоря, постельное белье комом, а среди комков выседает подевица восточной внешности крайне неопрятного вида, почему-то в майках. На столе стоит сковородка, на ней что-то неаппетитное, и эти красотки уплетают это ложками. Повернули на нас свои головы с косичками, посмотрели и, отвернувшись, продолжили трапезу. При этом в комнате бардак, хаос, грязь. Хорошо, хоть не на полу они завтракали. В общем, моей ноги в данном учреждении больше не было на протяжении всего периода обучения. Оформила сначала свободный график и ездила на электричке. Вот.
1: Автомобильные новости.
4: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Что мы любим больше всего? Правильно, считать чужие деньги. Вот вы можете придумать, как за 16 дней потратить 543 миллиона рублей. Уверен, это будет непросто. А «АвтоВАЗ» смогли. Именно на такую сумму период с 1 по 17 мая модернизировали завод, собирающий наши любимые «Лады». В результате проведенных работ повысится эффективность и качество сварки «Весты», «Ауры» и «Нивы». А также мы максимально приблизимся к началу производства современного кроссовера «Азимут». Кроме этого, был модифицирован цех сборки двигателей, выпускающий моторы объемом 1,6 литра, мощностью свыше 120 лошадиных сил, и агрегатов 1,8, выдающих свыше 130 сил. В пресс-службе производителя подчеркнули, что все работы, направленные на обновление предприятия, были проведены за счет собственных средств компании. Это самая родная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН «Лояльность». 0+.
11: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
12: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
13: Просто так.
12: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
15: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
16: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
17: Помогите найти зубастого продажника.
18: Мне очень нужен четкий программист.
19: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
20: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
21: Откровенно, сокровенно.
0: Откровенно о сокровенном.
22: Обсуждаем мы сегодня с вами новость, дорогие друзья, в которой говорится вот о чем. Задумались в правительстве, чтобы ввести студенческую ипотеку с первоначальным взносом 3% от стоимости жилья и ставкой 6% годовых. И если инициатива будет реализована, то можно будет купить квартиру стоимостью, например, 7 миллионов. Первоначальный взнос всего лишь 210 тысяч рублей. Мне очень понравилось то, что написала нам радиослушательница Адиля. Она пишет: скажу вам, как человек, плотно работающий с недвижимостью, если такой закон будет принят, то при данной ипотеке вы увидите аншлаг в учебных заведениях. И этот аншлаг будет объясняться только ради того, чтобы получить и эту ипотеку. Потому что люди даже будут на несколько месяцев становиться студентами, а смышленые еще и круто заработают на всем этом. Вот такое мнение.
1: Ну вот так и есть на самом деле. Но с другой стороны, вы понимаете...
22: Я бы тоже стал студентом ради такой ипотеки.
1: Дорогие друзья, я к тому, что сейчас в плане ипотеки происходит такая ситуация с точки зрения экономики, что, например, вот смотрите, я взрослый человек, мне 36 лет, у меня есть дочь, я работаю на двух работах, ну, то есть стараюсь обеспечить жизнь своей дочери и себе, я не могу взять ипотеку, я не могу, я пытаюсь накопить на этот первоначальный взнос, но сейчас действительно, чтобы купить квартиру в Москве, не продавая другую квартиру, то есть не для того, чтобы улучшить условия, а просто вот у тебя ничего нет, есть, допустим, ну, там, 500 тысяч или миллион, ты будешь платить еще 40 лет больше, чем 200 тысяч в месяц, а на что тогда жить? Ну, то есть одному человеку, если это не там муж и жена, у которых две зарплаты, да и это тоже крайне сложно, если есть дети, которых нужно кормить, чтобы они получали образование, поэтому, мне кажется, это такая фантазия Веснухина на тему этой студенческой ипотеки. Ну, я в это вообще не верю.
22: Не реализую, думаешь?
1: Это нереально, потому что, ну...
22: Но, с другой стороны, видишь, очень много говорят жилья, которое построено в той же самой Москве, и которое никак не может распродаться, потому что у людей нет возможности брать ипотеки. А те ипотеки, которые дают, они действительно, как ты правильно говоришь, неподъемные. Строители жалуются, что не распродается жилье.
1: Так если мы читаем
22: народ
1: новости периодически,
22: жалуется,
1: что
22: да.
1: люди гаражи покупают, чтобы там жить.
22: Да. Ну, как бы... Вот, поэтому, конечно, вот то, что мы сейчас имеем, мы просто обсуждаем новость, Марина.
1: Обсуждаем,
22: мы не знаем,
1: я согласна.
22: Примут ее, не
1: ну,
22: примут,
1: вот
22: что
1: нам пишет,
22: с ней будет.
1: Идея классная, семейную не дают, а у многих уже дети 18-летние. В любом случае, ребенку жилье нужно, я готов платить за своих детей, я отец. Будет жилье, а появится и семья тогда быстрее, а там и повышение демографии от этих детей. Сам я жил в общежитии на съемных квартирах, пил, курил, гулял, дрался. Кое-как доучился, пишет Сергей. Ну, надо тему продолжать, я считаю, что слишком много длинных сообщений, которые мы еще не успели зачитать. Поэтому...
22: Ну, действительно, да, сообщений много, что-то не успели прочитать, поэтому в следующем часе продолжим обсуждение темы студенческой ипотеки. Что вы думаете по этому поводу?

0: радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: В Госдуме упростили процедуры оформления пьяных водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне стали реже жаловаться на ОСАГО. По статистике Банка России, в первом квартале ведомство получило около 2000 жалоб на нарушение прав. Это на 35% меньше, чем годом ранее. Самые распространенные причины обращений – неверный расчет коэффициента, бонус-малус и нарушение сроков выплаты возмещений. Улучшение статистики не говорит о полном решении проблем с ОСАГО, но в последние годы система стала прозрачнее, и это факт. В Госдуме упростили процедуру оформления пьяных водителей. Основания для наказания не изменились, но бумажной работы у инспекторов ГИБДД будет меньше. Больше не нужно заполнять протоколы об отстранении водителя от управления и задержании автомобиля. Их заменили отметки в основном протоколе. В итоге из 5 документов осталось 3. Акт освидетельствования, направление на медицинскую проверку и протокол об административном правонарушении. В России растет спрос на нелегальные услуги такси. Координируются они сейчас через сообщества, каналы и чаты в соцсетях. В основном ВКонтакте и Телеграм. По оценкам СМИ, 2 года назад таких каналов было около 4000. Сейчас больше 11. Динамику связывают с усилением регулирования рынка такси. Водители пытаются обходить ограничения, а пассажиры ищут поездки подешевле. Но надо учитывать, что для всех нелегальные поездки создают дополнительные риски в плане правонарушений. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18.

0: 9 утра в Костомукше. Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
1: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Отключать воду в домах могут максимум на 2 недели. О сроках планового отключения горячего водоснабжения россиянам напомнили чиновники. Закон прописывает, что отключение горячей воды не могут длиться дольше 14 дней. Именно такой срок указан в правилах технической эксплуатации жилищного фонда, как рекомендуемый для ремонта сетей. Однако коммунальные службы имеют право увеличить этот срок, но только при наличии объективных причин и по согласованию с местными властями. При этом жителям обязаны объяснить, почему сроки увеличиваются, какие работы ведутся и когда горячая вода вернется в дома. Добавлю, что о сроках летнего отключения горячей воды в Костомукше в этом году местные власти пока не сообщали. Продолжение темы. Город останется без горячей воды на 1 день. В среду 20 мая с 8 утра до окончания работ в Костомукше будут проводиться плановые работы. МОП «Теплосети» совместно с Карельским Акатышем будут проводить гидравлические испытания на сетях на вводе в город. Жители просят быть готовыми к временным неудобствам. Риск пожаров в Карелии увеличился. На этой неделе синоптики прогнозируют значительное повышение температуры воздуха. Это приведет к росту класса пожарной опасности. По информации Минприроды, в минувшие праздничные выходные удалось держать под контролем лесопожарную обстановку. Несмотря на несколько возгораний в лесах, все они были оперативно ликвидированы. Аферисты лишили пенсионерку 400 тысяч рублей. В полицию Костомукши обратилась 73-летняя женщина. Она призналась, что с ней связался якобы курьер маркетплейса. Она назвала ему код из СМС. Затем ей позвонил мнимый сотрудник ФСБ. Он убедил горожанку, что она стала жертвой мошенников и порекомендовал срочно перевести накопление на специальный счет для сохранности. Женщина поверила и перевела через банкомат 400 тысяч рублей на счета, которые ей продиктовали. Полиция проводит проверку. В аварии на трассе пострадали люди. Иномарка опрокинулась в кювете недалеко от Костомукши. Авария произошла днем 16 мая на 188-м километре федеральной автодороги недалеко от города. По информации ГАИ, водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась. В результате аварии травмы получили 30-летний водитель и 38-летний пассажир. Оба пострадавших доставлены в больницу. Проводится проверка. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше пасмурную погоду. В течение дня возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер сегодня будет южный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 20 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: 9:06 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех вас приветствуем. Мы всем вам желаем доброго утра и напоминаем, что сегодня уже среда, экватор недели, 20 мая. И хотели бы с вами обсудить тему, касаемую студенческой ипотеки. Расскажешь новость, Марина?
3: Уже можно?
2: Конечно.
3: Новость такая, что обещают нам, что у студентов будет роскошная студенческая ипотека.
2: Жизнь.
3: С первоначальным взносом в 3% от стоимости жилья и ставка всего 6%. Какие-то это ставки какого года? 2007-го? Такие, ну нет таких ставок.
2: В смысле?
3: Если инициативу эту реализуют, ну как пример, да, при покупке квартиры стоимостью в 7 миллионов рублей, первоначальный взнос будет всего 210 тысяч рублей.
2: Марин, а семейная ипотека, ставка сколько?
3: Честно
2: говоря. Правильно, 6%.
3: Ну, семейная, молодая семья.
2: Да, и студенческая быть, 6%.
3: Людям
2: что
3: должно
2: тебя
3: быть
2: удивляет?
3: До 30 лет.
2: Семейная ипотека, дети, так, про ипотеку.
3: Ну, минимум.
2: Семьям с детьми до 6 лет.
3: Минимум двое детей должно быть.
2: Или, а если загородный дом,
3: муж
2: да.
3: и жена, то им должно быть меньше 30 лет.
2: Ага, ага.
3: А, то есть, как бы, тоже, по сути, та же студенческая, только для студентов с детьми. Тебе так не кажется?
2: Для женатых студентов. С
3: ну,
2: детьми.
3: Ну да. Ну да. Там, в общем, как бы я в это не верю. Артем и
2: в смысле, ты во что не веришь-то? Объясни мне,
3: что
2: пожалуйста.
3: Что это реализует? Тогда
2: почему?
3: Цены на квартиры поднимут так, что за 7 миллионов не будет ни одной квартиры ни в одном регионе нашей страны. Вот в это я больше могу поверить. Вячеслав пишет, проблема-то не в ипотеке, а проблема в том, что это к теме о врачах.
2: Угу.
3: Потому что Вячеслав уже давно свое сообщение написал, только сейчас мы его зачитываем. Что какие-то люди придумали врачей учить платно. И теперь медицина на выходе, это больше не про помощь, а это больше про бабки. Стоматология вообще практически недоступна подавляющему числу населения. Да и все остальные сферы медицины тоже оставляют желать лучшего. За здоровье людей с полной отдачей бьется только единицы докторов.
2: Мы хотим поговорить сегодня не про медицину и не про доступность медицины.
3: Нет,
2: мы хотим поговорить
3: просто...
2: про студенческую ипотеку, дорогие
3: тогда
2: друзья.
3: Надо бесплатно сделать обучение в вузах.
2: Так.
3: А тогда...
2: уже есть обучение бесплатное в вузах.
3: Ну сколько процентов
2: бесплатных мест? Если ты умненький, ну так будь умненьким. Кто тебе не дает-то, пожалуйста.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
4: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предприниматели, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Будет утро добрым, будет добрым день.
7: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: 9 часов 15 минут в Москве. Продолжаем обсуждать тему студенческих ипотек. Нужно это или нет? Хорошее это дело или не очень? Марина считает, что дело не выгорит, потому что... Что это за халява? Квартира с первоначальным взносом 210 тысяч рублей. Да разве это возможно? Это ненормально, такого не должно быть. А я считаю, что это нормально.
3: Что
2: и такое должно
3: быть. Все переворачиваешь с ног на голову.
2: Я считаю, что должно быть так. Я считаю, что должны быть студенческие ипотеки. Во-первых, студенческая ипотека – это не для студентов. Студенческая ипотека – это для родителей студентов, чтобы у студента после окончания института была собственная квартира. Потому что родители так и так хотели бы помочь своему чаду, а тут государство, видишь, идет навстречу.
3: Ты сейчас взял студенческую ипотеку для своей дочери?
2: Да,
3: конечно. Ты бы ее потянул,
2: за
3: да?
2: 210 тысяч рублей с первоначальным взносом, конечно, потянул бы.
3: А ты найди сначала в Москве квартиру за 7 миллионов рублей.
2: А я найду, Марина,
3: это
2: в Москве.
3: Будет гараж.
2: А я найду, Марина.
3: Ну,
2: и не спорь со мной.
3: Нет, давай,
2: не
3: Артем,
2: надо.
3: Ну вот реально,
2: ну,
3: ты
2: что?
3: Все
2: ну, есть,
3: типа переводишь
2: есть,
3: в шутку,
2: есть.
3: Но...
2: Есть в Москве квартиры за 7 миллионов
3: Почему
2: рублей.
3: Почему ты не купил себе такую квартиру за 7 миллионов
2: Потому
3: рублей?
2: Потому что я
3: ты
2: себе купил...
3: Ты снимать в ближайшее время,
2: чуть
3: а не покупать.
2: Дороже.
3: А, ну хорошо.
2: Марина...
3: Только ты не вспоминай времена, когда ты покупал квартиру, прошло сколько? 15,
2: царь горох
3: 15
2: правил,
3: лет
2: да.
3: Или
2: это
3: 20.
2: Было нормально, это было удобно, мы... крепостные.
3: А сейчас мы серьезно можем поговорить, нет?
2: Нет. Понятно. А смысл? Не, ну хорошо, давай поговорим серьезно. О чем?
3: Сергей нам пишет, а может просто пусть уже начнут снижать стоимость жилья, а то, как говорят
2: не
3: строители,
2: начнут,
3: не покупают жилье по этой цене, мы просто перестанем строить, и тогда будем создавать искусственный дефицит, чтобы люди купили. Ну реально, подъезжая к Москве, сколько построили новых домов?
2: Да.
3: Сколько нового сносят старые дома, строят
2: да.
3: новые.
2: Реконструируют, реновации.
3: Я просто
2: и так
3: знаю
2: далее.
3: Огромное количество людей, которые много работают, которые действительно нормально зарабатывают, но они не могут себе позволить купить квартиру и взять ипотеку, ты понимаешь?
2: Мари, хватит про себя опять вот это вот. Все про себя, только про себя и про себя и про
3: Хорошо.
2: Себя ты рассказываешь.
3: Давай про Елизавету. Вот она нам рассказывает свою историю. Во времена учебы в Минске, получается, жила в общежитии на самой окраине Минска. Там учились и жили студенты двух факультетов. Радиофизики и электроники и биологии. Угу. Скучно нам не было. Сколько семейных пар создали биолухи с рафиками. Про жилье тогда и не думалось. Жили просто, радовались жизни. До сих пор при встрече с приятельницами, одногруппницами вспоминаем общажные истории. Сейчас молодежь более продуманная. Запросы выросли, жизнь откладывают, но потом с молодости брать ипотеку, по моему мнению, это как будто бы обрекать себя на кабалу, тогда придется сидеть на одном месте, пахать без выходных, и тогда можно не понять, что именно тебе в этой жизни нужно. Может, не только профессию сменить, но и что-то еще. И вот с 30 до 35 лет там уже можно потихонечку приземляться и тогда думать про свое жилье и ипотеку. Вот мнение Елизаветы. Она считает, что вот эта студенческая ипотека, она обрекает молодежь на отсутствие молодости. То есть им с молоду придется
2: да родители
3: много...
2: будут выплачивать. Ничего они не будут делать. Что там они с молоду будут? Там какие-то копейки будут выплачиваться на первоначальном этапе. Доброе утро, любимый ведущий. Мои студенческие годы связаны с Калугой.
3: Сейчас тебя прибью, Артем. Ты слишком несерьезно рассуждаешь на важную тему, которая касается всех.
2: Какая важная? Что? Давай еще раз. Давай, хорошо. Все, Светлана, я не читаю ваше сообщение, потому что Марина мне задает какой-то провокационный вопрос. Давай.
3: Я не читаю сообщение, Светлана.
2: Доброе утро, любимый ведущий. Мои студенческие годы связаны с Калугой. Я училась в колледже, общежития не было. Жила все на съемной квартире с пожилой женщиной. Ее звали Клеопатра Васильевна. Боже мой, какой красивое имя. Клеопатра Васильевна. Это должно быть у нас, Марин. Клеопатра Васильевна, это должна быть подруга Едвиги Карловны. Да. Бывшая балерина. Ой, вообще стопроцентное попадание. Очень теплые воспоминания. Окунулась в мир интеллигентности и культуры. После получения диплома несколько лет даже переписывались. Когда учились заочно в Туле, во время сессии жила тоже на квартиру, но уже у бабы Кати. Тоже теплые воспоминания. Она меня даже крестила. Прекрасные истории. Продолжим читать их совсем скоро.
4: Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Yeah.
0: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Я на волю тебя отпускаю.
1: Откровенно, сокровенно.
2: Откровенно о сокровенном.
3: Итак, обсуждаем сегодня с вами студенческую ипотеку. Нужна ли студенческая ипотека? Потянут ли ее студенты? Да и вообще, предоставится ли им такой шанс взять ипотеку под какие-то 6% годовых с первоначальным взносом?
4: Просто 3%. Студенты — это временное состояние, понимаешь?
3: Да.
4: Допустим, родители — это постоянно.
3: Да.
4: Молодая семья, они ее осознанно создали, и они потом будут родителями 1, 2, 3 и так далее.
3: Так.
4: Студент? Сегодня ты студент, завтра тебя отчислили. Ты
3: что?
4: Понимаешь?
3: И поэтому ему не стоит улучшать жилищные условия,
4: да,
3: после окончания института, чтобы у него что-то было уже.
4: Нет,
3: да.
4: При чем здесь это? Просто, ну тогда это как-то, допустим, пока ты студент, тебе, допустим, меньше платить, и у тебя меньше ставка. Когда ты вышел на работу, ты уже полноценно такой же, как и все остальные, плати, как все остальные.
3: А, то есть ты за справедливость.
4: Я за справедливость. Ты вот за справедливость. Екатерина пишет, я считаю, что если делать такую ипотеку студенческую, то нужно запрашивать еще и справку об успеваемости, чтобы студенты отучились минимум год. Ну, а минимум год...
3: А вот минимум год это тоже...
4: Это тоже мало.
3: Да, то есть, это вообще ни о чем.
4: Это...
3: Получил диплом? Так, да, вот так.
4: Я считаю, что нужно вернуть, как в Советском Союзе. Ты работаешь на каком-то предприятии,
3: и тебе бесплатно,
4: и тебе бесплатно выдают квартиру.
3: Все.
4: Или даже не, ну пусть ты в ней живешь, пусть она у тебя не в собственности, но ты в ней просто живешь.
3: И
4: пока
3: и
4: ты там работаешь, ты там живешь, и это нормально.
3: Платишь
4: только коммуналку. Тем более, ну реально квартир очень много, и просто кто-то на этом зарабатывает, эти застройщики. Пусть они на чем-то другом зарабатывают, а не на том, что люди реально...
3: Смысл становиться застройщиком, чтобы зарабатывать на застройке, Марин.
4: Да?
3: Я не думал об этом.
4: Ну как-то надо вернуть вот эти...
3: Смысл врачей, чтобы зарабатывать на лечении людей.
4: Когда фильм «Гараж, кооператив» это назывался? Ну как-то можно вот так сделать?
3: Как сделать так?
4: Ну типа все вместе...
3: У кого есть машина, там у гараж.
4: Допустим, все скинулись и построили себе дом потихонечку сами. А не так, что кто-то... Потом сколько обманутых дольщиков. Вот я, конечно, понимаю, что звучит это, как будто я сумасшедшая блондинка.
3: А так оно и есть. Дорогие друзья, давайте подыграем Марине.
4: Может быть, я идеалистка.
3: Сделаем вид, что она нормальная. Да-да, Марин, продолжай. Что там
4: говоришь? Анна нам пишет. Привет, общага. Мы как-то с подругой в карты продули пацанам.
3: Ой, это не про студенческую.
4: В час ночи орали в мужском туалете. А ты уже удалил это сообщение.
3: Ну, это не про студенческую.
4: Ну, просто Анна меня... Марина опять о себе. Да я не о себе. Это просто какой-то крик души за всех нас.
3: Да. За всех, у кого нет квартиры.
4: И не будет. Ну, читай тогда сообщение. А вот смотри, на тебя ругается Вячеслав.
3: Не, мне вот Артем из Костромы нравится сообщение. Здравствуйте, любимое радио. Студенческую ипотеку нужно ввести обязательно. Это просто необходимо. Скажу за всех отделочников квартир. Идея просто космическая. Давайте. Понимаешь, отделочники квартир ждут.
4: Вот, хорошо, Валерий.
3: Продавцы квартир тоже, между прочим,
4: Валерий,
3: этого
4: вот
3: ждут.
4: Что нам пишет. Доброе утро, любимая радиостанция «Шансон», лучшие ведущие. Слушаешь вот это вот все, и приходит один вопросик. А где же учились эти генераторы идей? Испокон веков студенты жили в общежитиях. И какой же должен быть у студента доход, чтобы банк одобрил ему ипотеку? Содержать общежитие накладно. Но тут одни плюсы. Нет общак, нет проблем. Жилье заселили с ипотеки. Банки, в банк капают деньги. А что тогда со студентами? Не можешь взять ипотеку, твои проблемы. Ищи сам себе угол. Короче, проблемы индейцев шерифы не волнуют. Вот что пишет нам Валерий.
3: Валерий
4: затронул еще огромный пласт проблем в связи с этой семейной ипотекой.
3: Не нужен никакой доход подтверждать студенту в случае, если... Ну, потому что в случае,
4: это
3: если...
4: Это сейчас Артем сам придумал.
3: Ну, это да. Вот. Потому что я говорю, что на самом деле это все делается для родителей. Да.
4: Угу.
3: Потому что, ну, понятно, что какой студент, у людей даже стипендии сейчас нет. У меня учится дочь, у меня даже стипендии.
4: Многие родители сами платят свою ипотеку. А ты хочешь, чтобы они еще ребенку взяли 33 ипотеки?
3: Ну, там маленькая будет ипотека у ребенка. Ребенок маленький, ипотечка у него будет малюсенькая. Ладно, продолжаем обсуждать эту тему. +7 909 955 103 00. Ну, давай закончим. Давай тогда сделаем...
4: Ну, сейчас посмотрим, вдруг что-то интересное, здравое сообщение придет.
5: Неизвестный паром в незнакомом мне городе, как мы просто живем с подаянием, с ворами.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на Tix-Free.com.
3: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
4: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
14: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
16: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
17: Ведется расследование.
18: Чем займусь я?
19: Меньше слов.
20: А что мне делать?
19: Действуйте. Больше версий.
17: Как ты думаешь, что это?
19: Это «Вечерний детектив».
17: И это все о нем.
19: Абонемент на расследование.
21: Неограниченный круг подозреваемых.
20: Это очень круто.
19: Новые серии.
21: Ох, полетят клочки по заколочкам.
20: Отлично.
19: В среду и четверг. 18:10.
20: Да.
19: На канале ТВ-центр.
21: Милейшее место.
19: Возрастное ограничение 16+.
22: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
23: Откровенно. Сокровенно.
24: Откровенно о сокровенном.
25: В России предложили ввести студенческую ипотеку с первоначальным взносом 3% от стоимости жилья и ставкой 6%. Это история интересная, но наши радиослушатели разделились на 3 основные группы.
26: Одна группа шутит и не воспринимает все это всерьез.
25: Вторая группа говорит, что да, конечно, надо поддержать студентов. Третья группа говорит, откуда у студентов деньги, им бы бедолагам самим как-то просто выжить, а тут еще их обременяют какими-то непонятными
26: хабала
25: ипотеками.
26: Хабала на много лет.
25: Да,
26: а еще
25: но
26: есть четвертая группа.
25: Четвертая группа, это люди, а это мошенники, которые скажут, о, студент, вот тебе деньги, оформи на себя ипотеку, а мы тебе заплатим.
26: Четвертая группа, это наши слушатели, которые пишут, как они жили в общежитии. И вообще не рассуждают на тему ипотек для студентов. Наталья написала классное сообщение. Родился ребенок, сразу из роддома ему ипотеку, и еще автокредит. К 18 годам он уже и жилье свое, и машина. А если серьезно, то все это полный бред. Верните квартиры от предприятий. Мы с мужем брали ипотеку с нуля. У нас нечего было продавать. Выплатим ее, когда дочке исполнится 18 лет. И все эти новые инициативы – это поддержка людей, у которых и так есть деньги на кучу квартир. Ну да, а те люди, которые продали от бабушек, от дедушек, и которые сейчас это все сдают за бешеные деньги, ну извините меня, в центре Москвы, не в новом доме снять квартиру стоит 120 тысяч рублей. Ну это вообще что такое? Не все люди столько, вообще мало людей столько зарабатывают, а цены такие есть. Ты что сейчас с расширенными зрачками на меня смотришь? Ты...
25: Просто я знаю, за сколько можно снять квартиру.
26: Ну, у знакомых и с... Ахтой?
25: Все, все, все.
26: Ну,
25: все.
26: Я к тому, что это разные вещи. Ты сейчас меня не заводи, пожалуйста. Дорогие друзья.
25: Ой, какая заведенная у меня сегодня.
26: Дорогие депутаты, если вы нас слышите, пожалуйста, вспомните времена, когда действительно и ваши родители приезжали покорять крупные города и действительно выдавали жилье.
25: Марин, вот это вот верните квартиры от предприятия, это тоже не выход. Я объясню тебе, почему.
26: Почему?
25: Тебя увольняют с этого предприятия, ты становишься бомжом. Ну, просто у тебя нет.
26: Что, найди другую работу, другое предприятие.
25: А ты уверена, что другое предприятие будет предоставлять?
26: Что это, как это называется? При коммунизме все было общее. И бомжей не было. Понимаешь? У всех что-то да было.
25: Что-то
26: устроился
25: да было.
26: На завод, работал, тебе от завода квартиру дали. А сейчас, ну, почему? Это все это обсуждаемо, понимаешь?
25: Так, дорогие друзья из коммунистической партии, Марина предлагает вернуть коммунизм.
26: Все
25: возьмите
26: ее в свои ряды. Поделите, просто
25: обязательно.
26: Надо все взять и поделить. Просто я собачье сердце перечитывала на днях. Дай папироску, у тебя штаны в полоску.
25: Это очень смешно.
26: Профессор. Но на самом деле, ладно, мы ничего не решим. Мы поняли, что все адекватные люди понимают, что студенческая ипотека это так себе затея. Слишком нужно много всяких но, чтобы студента не отчислили, чтобы студент, не забивая на учебу, еще где-то зарабатывал. Ну, в общем, все это как-то суперсложно.
25: Но все это делается, Марин, только исключительно с одной благой
26: мы
25: целью.
26: Мы как-нибудь обсуждали ваш любимый каши на завтрак.
25: Строительную отрасль.
26: Чтобы
25: чем больше дешевых ипотек, тем больше будет продано квартир, тем больше заработают строительные компании.
26: Я уже хочу гороскоп читать, это очень сложная тема. Я завелась.
25: Давайте читать гороскоп уже буквально через 3 минуты.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Среда на календаре, 20 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны. Оптимизм будет вашим главным помощником. Отсутствие страха. Потерпеть неудачу очень поможет в работе. Совет дня в песне «Ау» Александра Розенбаума.
2: Тельцы, сегодня вам нужно контролировать свои эмоции, ведь возможны конфликты на пустом месте, особенно обсуждая тему ипотеки для студентов. А ваша песня «Сушнячок» Валерия Кураса.
1: Близнецы, с вами сегодня могут обойтись достаточно резко. Стоит минимизировать контакты с коллегами. Ваша песня «Девочки». Он занят. Тамара Кутиза.
2: Раки, в личной жизни у вас может появиться хороший шанс что-то изменить. Сегодня идеальный день для того, чтобы принять важное решение. А настроение в эту среду ловите в песне «Застольная» Таисии Повалий.
1: Львы, избегайте случайных знакомств. В эту среду лучше сосредоточьтесь на рабочих делах. Ваша песня — это «Лена» Виктора Дорина.
2: Девы, избавьтесь от старого и ненужного. Пора устроить дома генеральную уборку, ведь весна требует обновлений. А настроение этого дня ловите в песне «Цвет шафрана» Евгения Григорьева.
1: Весы, смело беритесь за самые трудные дела. Верьте в удачу, все получится. Ваша песня — «Мамины подружки» Михаила Круга.
2: Скорпионы, вас ждут приключения и неожиданные знакомства. Ваша песня в этот день «Все пройдет» в исполнении Владимира Ждамирова.
1: Стрельцы, хороший день для публичных выступлений. Они пройдут успешно, начальство вами довольно. Так что идите и просите прибавки к зарплате. Ваша песня «Гуси» Алексея Петрухина.
2: Козероги, дела, которые вы начнете на этой неделе, будут удаваться и порадуют вас своими результатами. Настроение этого дня ловите в песне «Голь перекатная» Вики Ветер.
1: Водолеи, скоро судьба предложит пойти на обдуманный риск и поможет добиться вам успеха. А на работе есть вопросы, которые можете решить только вы. Ваша песня «Дурак ты, Вася» группы «Лесоповал».
2: Рыбы, этот день станет одним из лучших в этом месяце. Возможно, самые невероятные подарки от Вселенной. Верьте в себя, и все получится. Ваша песня сегодня — «Как же я соскучился» Сергея Куренкова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной среды.

0: слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
3: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Правительство смягчило инициативу о детских сим-картах. Во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством зафиксировано право родителя не уведомлять оператора связи о передаче симки ребенку. Граждане смогут информировать об этом, например, чтобы ограничить платные подписки или настроить фильтрацию контента, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. В первоначальной версии законопроекта предполагалось, что уведомление о передаче сим-карты несовершеннолетнему будет обязательным. Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников в мае рассмотрят во втором чтении. Законопроект предполагает в том числе маркировку звонков из-за рубежа и создание системы учета платежных карт. У российско-китайского туризма большие перспективы. На Дальнем Востоке приступили к разработке отдельного комплекса мер по этому направлению. Там надо расширять дороги и запускать новые погранпереходы, заявил газете «Известия» министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил, что сейчас значительно растет число путешественников из России в Китай и в обратном направлении. Но до сих пор не отрегулирован режим проезда через границу личного автотранспорта. Ранее стало известно, что Китай занял третье место среди самых популярных направлений у российских туристов в начале года, уступив только Египту и Турции. В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение гидрометцентра будет действовать до субботы. Среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 7-9 градусов. Накануне в Москве столбики термометров поднялись выше 30-градусной отметки. Предыдущий максимум был зафиксирован почти полвека назад, в 79-м году. Из-за экстремальных показателей в метро раздают бесплатно воду, а колонны коммунальной техники проводят дополнительный полив, чтобы охладить дорожное покрытие. Спад жары прогнозируется только к выходным. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 24. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечеточка» присылайте веселые и креативные рифмы в Макс и получайте подарки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дёмин или Дымова?
2: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
1: А вашей жене?
2: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: пусть повезет сегодня не только мужчинам, но и женщинам.
1: Повезет сегодня всем, кто дозвонится нам в игру «Утренний прогрев», потому что мы в этом часе будем разыгрывать 2 билета на российскую серию кольцевых гонок. Самое громкое автоспортивное событие в России, которое проводится в статусе чемпионата России. За ближайший уикенд на трассе Moscow Race выступит 200 автомобилей в различных классах. Там будут и суперкары, ламборгини, мерседесы. В общем, кого только не будет, вы тоже приходите. А что нужно сделать? Нужно дозвониться в эфир 223-5550, код города 495, ответить на каверзный вопрос от Артема Демина и получить 2 билета. Неважно, вы мужчина, женщина, есть ли у вас водительское удостоверение или нет, главное, чтобы вы жили где-то недалеко от Москвы, потому что это происходит все под Волоколамском.
0: Я не знаю, когда ты слышала каверзные вопросы от Артема Демина.
1: Всегда.
0: По-моему, самые простые вопросы задаю здесь только и я. А ты вот все каверзные свои штучки, дрючки засовываешь в черный ящик, и люди потом... У них
1: черного
0: мозг
1: ящика не
0: плавится.
1: Будет, а вот сечеточка будет в ближайший час, так что не пропустите.
0: В общем, ладно, час будет насыщенный, интересный, поэтому час еще с нами, давайте все вместе.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: прогрев на радио «Шансон».
1: Уже в эти выходные самое громкое автоспортивное событие в России проводится в статусе чемпионата России. Праздник скорости для всей семьи с развлечениями, вкусной едой, с невероятными схватками на трассе. Все это серия российских кольцевых гонок. Зрители смогут не только посмотреть гонки, но и посетить экскурсию в падоке команд, пройтись по стартовой прямой, сфотографироваться с пилотами, с автомобилями, сделать много видео, фотографий и всего остального, и, в общем, получить настоящее удовольствие, посмотрев гонки под Волоколамском.
2: С кем поиграем, Марина?
1: Екатерина нам дозвонилась.
2: С каких это пор эта программа стала женским исключительно развлечением? Уже какая по счету женщина звонит? Мне казалось, только мужчины будут звонить.
1: Екатерина, радио сделайте потише, все будет в трубке слышно.
2: Да, но это не точно. Екатерина.
1: Поговорите с нами.
2: Здравствуйте. Да. Здравствуйте, Екатерина. Известная гонщица Екатерина, любительница гонок. Екатерина, вы любите автомобильные гонки?
3: Конечно, драйв это очень классно в жизни.
2: Драйв вот это да. Какой-то коктейль, по-моему.
1: Вам гонщики нравятся, машины или вот сама атмосфера гонок?
3: И сама атмосфера, и машина, естественно.
2: А можно еще тише радиоприемник сделать? Или где вы вообще сейчас находитесь?
1: Расскажите. Я думаю, там уже на трассе около Волоколамска.
2: Вы уже на трассе?
3: Едем в машине.
2: А, вы едете в машине. Ну так вот, смотрите. Конечно. Да. Знаете, что такое пит-стоп?
3: Конечно.
2: Что это такое пит-стоп?
3: Старт.
2: Старт?
3: Остановка. Для смены резины.
2: Вот, смотрите,
1: вот
2: не
1: это
2: только...
1: Да, вот это знание.
2: Да, это хорошо, это здорово, потому что сейчас вопрос будет про пит-стоп. На самом деле пит-стоп это не только смена резины, но это еще и заправка автомобиля. То есть в этот момент автомобиль
1: заправлен. А хот-дог
2: заправлен.
1: Можно в это время
2: Да, можно взять
1: съесть?
2: Еще кофе и хот-дог, да-да-да. Так вот, ладно. Как вам кажется, рекорд по скорости пит-стопа, чему равен, сколько длился самый короткий пит-стоп в Формуле-1? Этот рекорд был установлен командой Red Bull. Так вот, пит-стоп длился менее 2 секунд, пит-стоп длился менее 20 секунд, или пит-стоп длился менее 2 минут? Екатерина ушла.
3: Пит-стоп длился менее 20 секунд.
2: Пит-стоп длился менее 20 секунд, считает Екатерина.
1: За 20 секунд, наверное, круг там можно, полкруга проехать.
2: Ну, чашечку кофе точно можно выпить, не спеша, если он не сильно горячий.
1: 20 секунд.
2: Ну,
1: это
2: 20
1: на
2: секунд.
1: Самом деле, вот даже работая в эфире, 20 секунд это много, можно даже много что сказать.
2: Лишнего.
1: Вот сейчас я, например, этим занимаюсь, как будто бы.
2: Ну так что, Екатерина?
1: Менее 2 секунд, менее 20 секунд или менее 2 минут?
3: 2 секунды.
2: 2 секунды. Кто вам подсказал, что 2 секунды?
1: Действительно, кто в этом?
2: Кто вам подсказал, что 2 секунды? А? Кто? Как зовут?
3: Супруг.
2: Супруг? Есть имя?
1: А-та-та, надо его наказать.
2: Нет, а есть имя у супруга? Екатерина. Имя.
1: Кто
2: имя
1: вам
2: человека.
1: Подсказал, кто сейчас в машине с вами едет?
3: Имя этого человека Дмитрий.
2: Вот. Дмитрий, молодец.
1: Красавчик Дмитрий.
2: Дмитрию 5 ставим, а вам, Екатерина, тоже 5, потому что вы дозвонились, а не Дмитрий.
1: Вы получаете 2 билета.
2: Действительно,
1: на...
2: да, рекорд был 1 секунда 82 сотые, то есть менее 2 секунд в 2019 году рекорд.
1: Да. Хотела спросить, кого Екатерина возьмет с собой. Теперь я думаю, кого Дмитрий с собой возьмет на гонке.
2: Кстати, да, кто пойдет из вас? Или вы вдвоем
3: пойдем?
2: А, вот так, видишь. Либо подарим детям.
1: Так дети пусть завтра звонят, у нас еще пока есть призы.
2: Ага. Ну что ж, спасибо огромное вам, Екатерина, и Дмитрию огромное спасибо. Ну а все остальные просто приходите на замечательные мероприятия, если любите кольцевые гонки.
1: Тем более радио Шансона официальный информационный партнер, там даже есть машина с нашими наклейками. Кто там будет, кто уже выиграл у нас билеты, пришлите нам фотографии, нам интересно посмотреть.
0: Утренний прогрев на радио Шансон.

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Я так подозреваю, это «Экспресс-чечеточка», да, Марин, если я ничего не путаю?
2: Ну, типа того.
1: Или мы посмотрим, как все пойдет.
2: Как пойдет, конечно.
1: Ладно, дорогие друзья, действительно, времени у вас, правда, будет немного на «Чечеточку». Плюс 7-909-9... Ой, что ж такое?
2: 9-5-5-103-0.
1: Да, волнуюсь. Так. Сначала новость расскажи. Ты мне новость расскажи.
2: Новость такая: с 11:00 до 17:00 самое опасное время для прогулок под палящим солнцем. Угу. Относительно безопасными для прогулок считаются часы с до 9 утра и после 20:00. По данным синоптиков, среда и четверг на этой неделе в столичном регионе станут самыми жаркими днями на неделе. Жара на солнце будет доходить до 32 градусов.
1: Ну что ж, тогда нужно первую строчку брать, я, мне кажется, вот такую. Мужичок в тени сидел.
2: Да, хорошая строчка.
1: Итак, мужичок в тени сидел, плюс 7-909-955-103-0. Присылайте свои шедевры, свои частушки, четверостишья. Можно в мессенджер Макс, можно еще куда-нибудь. В общем, присылайте.

0: второй ДС. Дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать.
1: Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Итак, мужичок в тени сидел. Первая строчка нашей чечеточки. В Москве жара. Опасное время для прогулок под палящим солнцем с 11 до 17. Медики, синоптики все предупреждают. Мы, ведущие утреннего шоу в формате 2, тоже предупреждаем. И свои предупреждения еще и в качестве частушки сейчас вам продемонстрируем. Вы сочиняете, а Егорыч и Семеновна поют ваши частушки.
2: Видно, что давно не было. Все забыли, как сочинять. А мужичок в тени сидел, вдаль задумчиво глядел. Где бы денег ему взять, чтобы на шансон ему слетать? На бархатный, в смысле. Это от Алены.
1: А, хорошая, хорошая затея. Пусть получится. Мужичок в тени сидел, так спасаясь от жары. Только вот беда другая, закусали комары.
2: Опа, опа, хорошо, не раки.
1: Опа, палочно сочинял, и это здорово.
2: А мужичок в тени сидел, и смотрел он на фонтан. Чижик-пыжик там плескался, и заныривал ботан.
1: О, кто такой ботан?
2: Ну, типа с фонтаном рифмуется, а там как пойдет.
1: Понятно, да, нормально, нормально. А мужичок в тени сидел, очень сильно загорел. Время было 1:30, он думал 1:30.
2: Вот это что-то да, пошлое?
1: Дмитрий, не знаю, Дмитрий сам еще не определился.
2: А мужичок в тени сидел, на гармошке громко пел. Жонка вышла на порог, ты б работал, муженек.
1: А он это работает. От Николая. А он таким способом зарабатывает, может
2: сидя
1: быть.
2: Сидя на лавке?
1: Смотря где лавка. Есть хорошие места. А мужичок в тени сидел и от солнышка спасался. Все равно он обгорел. Видно, долго там валялся.
2: Где валялся, если он на лавке сидел? Ничего
1: Наталья,
2: не
1: Наталья, он сидел
2: и валялся.
1: Ребята,
2: не только рифма, но и смысл.
1: Да, ладно, хорошо, сейчас сделаем небольшую паузу.
2: Ничего хорошего пока.
1: Ну, я имею в виду хорошо, что сделаем паузу. Я вот это имел в виду. Сочиняйте, продолжайте. Давайте прям вот, ну, надо хорошо постараться.
2: Чтобы нам не было стыдно.
1: Плюс 7-909-955-103.0. Ну, а пока Алексей Петрухин в нашем эфире.

0: Реклама.
1: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН «Лояльность». 0+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: От Кавказа до Камчатки. С маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга. «Любрекс» по совету друга.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели. Просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните. «Великий воин».
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
14: Чечеточка на радио «Шансон».
15: Итак, дорогие друзья, чечеточка на радио «Шансон». Мужичок в тени сидел. Не думали мы, что будет так сложно.
16: Мне сейчас стало полегче. Мы вот на вас немножко тут...
15: Вторая порция интереснее.
16: Поднаехали, и вы стали смешно, с юмором, с рифмой.
15: Не поднаезжали.
16: Ну, просто смотри, ты же...
15: Дали рекомендации.
16: Рассказывать, какую там строчку, с какой надо рифмовать.
15: Рекомендации дали.
16: Вторая и четвертая, да?
15: Да. Что, Егорыч Семеновна здесь?
16: Тутушки.
15: Все, пусть
16: туточки
15: заходят. Пусть заходят. Заходим.
16: Про гусей сейчас будя.
15: Про гусей?
16: Ага.
15: Давай.
16: А мужичок в тени сидел, на гусей он зло глядел. Те плескались в луже, а он-то чем-то хуже.
15: Ой, да, хорошо, это от Светланы.
16: Чем он-то хуже?
15: Так, от Александра. А мужичок в тени сидел, жару недолюбливал, как ее переносить, а в яблоки загугливал.
16: А вот такие яблоки.
15: Вот такие яблоки, так, а вот такие гуглики. Мужичок в тени сидел от жары, он обалдел. Взял с собой бидончик кваса и накидку для матраса. Анатолий Строгино. Про дзюбу не надо.
16: А вот про дзюбу как не надо. Надо.
15: Ну ладно, рискни, давай.
16: А мужичок в тени сидел и на наш футбол смотрел. Дзюба там ходил пешком. Дедушка теперь ведь он. Я, может, что-то не знаю, типа он теперь не бегает?
15: Но он не дедушка.
16: Ну просто дедушки, в смысле, бегать быстро не может.
15: А мужичок в тени сидел, без штанов и шлепок. И ведь в Москву жара пришла, так сказал синоптик.
16: Опа!
15: Синопток. Оп. Надо спеть синопток, чтобы в рифму было.
16: Андрей нам вот что написал. Угу. А мужичок в тени сидел, раков жареных он ел, рядом с ним соседка, в руках ее котлетка.
15: О, это вкусная хотя бы.
16: У меня какой-то поморский акцент.
15: Ну, не смешно, но вкусно, хорошо. А вот от Любови. Мужичок в тени сидел и шансончик слушал, а чтоб жары спастись, мороженку он кушал.
16: Это аппетитно. Сейчас будет от Максима, и итоги подводим, да?
15: Ну, давай.
16: Мужичок в тени сидел и на девушек смотрел. Те все дружно оголялись и над мужичком смеялись.
15: А что они зачем смеялись? Они оголялись?
16: Ну, загорали, наверное, они.
15: А-а-а, хорошо. Да, ну, ладно, были. Победитель вот у нас. Мужичок в тени сидел и, услышь, обалдел. Ипотеку всем дают, побегу-ка в институт.
16: Вот так Анатолий объединил необъединяемое.
15: Три часа нашего эфира.
16: Пора подводить итоги нашего сегодняшнего эфира. Анатолий победитель. Екатерина, которая идет на гонки, тоже молодец. Вы все, кто участвовал в теме про студенческую ипотеку, как-то нас всех поддержали. Завтра будем обсуждать какую-нибудь еду. Невозможно уже все.
15: Слушай, давай еще новость какую-нибудь расскажем.
16: А какую еще новость? Хочу рассказать. Такие
15: новости. Но новости-то есть у нас нам.
16: Про питьевые фонтанчики?
15: Ну да. Так, про питьевые фонтанчики. Заработали в 40 парках Подмосковья.
16: Я что-то пошутила.
15: Шикарно. Люди начали хуже справляться с задачами уже через 15 минут использования искусственного интеллекта. Так, не очень интересно.
16: Давай про фонтанчики, я тебе говорю.
15: А в Люберцах клещи сидят прямо на городских лавочках.
16: Вместе с этим мужиком. Слушай, ну, в теньке.
15: Вот это интересно. В Люберцах клещи сидят прямо на городских лавочках, на опасных насекомых, жалуются местные жители. Они рассказали, что клещей стали замечать на лавочках около жилых домов, расположенных недалеко от Томилинского лесопарка.
16: Ну а что, в парке им скучно, они на лавочку вышли. Ведь они такие, наверное, тоже узнали, что в 90-е у Люберец был бандитский такой флер, и они такие, а может, бандиты, может, перестрелки, давайте посмотрим. И вышли на лавки, клещи нет.
15: Вот тебя понесло, мать, вот это я понимаю, жара уже действует на кого-то. Роскосмос начал размещать рекламу на ракетах.
16: Чтоб клещи люберецкие на лавках могли прочитать.
15: Так, сначала, да все, я не хочу.

0: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России может стать обязательным страхование имущества от стихийных бедствий. К этому призывают страховые компании, пишет «Коммерсант». Эксперты подсчитали, что весенние паводки в текущем году могут нанести ущерб недвижимости на сумму свыше 5 миллиардов рублей. Это более чем в 5 раз превышает прошлогодний показатель. Основной удар пришелся на Чечню и Дагестан, где были повреждены тысячи зданий. Высокие риски сохраняются в Алтайском и Камчатском краях, Новосибирской области, Удмуртии и Самарской области. Сейчас доля жилья, застрахованного от чрезвычайных ситуаций, едва достигает 10%. Китай продлит безвизовый режим для россиян до конца следующего года. Как заявил официальный представитель МИД КНР, граждане России с загранпаспортами могут въезжать без визы на срок не более 30 дней с целью ведения бизнеса, туризма, осмотра достопримечательностей, посещения родственников и друзей, а также для транзита. Пробный безвизовый режим для россиян начал действовать прошлой осенью. С декабря 2025-го и граждане Китая могут приезжать в Россию на срок до 30 дней без виз. На перспективной российской орбитальной станции планируется использовать искусственный интеллект. Об этом рассказал директор департамента цифровой трансформации Роскосмоса Дмитрий Горшков. По его словам, ИИ будет отвечать за управление, стыковку, в целом за функционирование станции, а космонавты в большей степени сосредоточатся на научных экспериментах. Технологии будут основаны на российских разработках. Полную конфигурацию орбитальной станции могут развернуть к 2034 году. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Белова» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: Нет, не будет старшина Зина падлою.
1: Все, все может случиться, но флот не опозорю. Есть такая поговорка у мариманов. Те, кто познал всю глубину, всю мощь этой стихии. Господа хорошие, Александр Яковлевич Розенбаум в начале нового музыкального часа и моей вахты эфирной. С вами Денис Денисов и вещаю вам душевную, прекрасную, любимую музыку. Вы в нашей компании? Вы с нами? Ну тогда 7 футов под килем нам.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Любовь твою боготворю.

Вот оно, то самое парадоксальное и удивительное. От любви сгорает, но хочется, чтобы согревал любимый человек еще сильнее, еще больше. Что нужно? Правильно, обнимашки, коих 7 как минимум в день нам жизненно важно для ощущения счастья. Не шучу, научно доказано. Так вот, господа хорошие, обнимаем мы вас волной душевного радио и теплотой музыки. Согреваем.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Одним из ключевых вопросов при покупке автомобиля от независимых китайских модельеров является его последующая ликвидность. Рынок бывших в употреблении китайцев только-только формируется, и правил игры на нем пока немного. Аналитики все посчитали и рассказали, какие из автомобилей можно наиболее выгодно продать после разных сроков эксплуатации. В ходе подсчетов было установлено, что выгоднее всего сейчас можно реализовать двухлетний внедорожник Havail H9. За такой автомобиль можно выручить в среднем 4 миллиона 100 тысяч рублей. Эта сумма составляет 98% от его первоначальной стоимости. Среди годовалых дешевеет медленнее остальных премиальный кроссовер Exeed TXL. По данным экспертов, этот автомобиль сохраняет около 96% своей первоначальной стоимости. В свою очередь, Geely Tugello стал самым ликвидным китайским автомобилем среди трехлеток. Эта модель сохраняет 82% своей первоначальной цены. Это самая выгодная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

крошечном грею стебле. Спотыкались тени на стене и крались до прихожей. И шептались в крик, и молчали вслух, и сплетались вновь. И была потерянная ночь, не одно и то же. Для соседей шум, для меня ночлег, для нее любовь.

0: Тепле.
1: Александр Васильевич со здоровым сарказмом, но в то же время внутренней мужской силой. Каждое слово вроде в этой такой беззаботной песне, но весит сразу же несколько центнеров. Хорошо. Правда? Да потому что компания хорошая. Вместе с душевным радио продолжаем вершить наши великие дела.

0: только любовь.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ведется расследование.
8: Чем займусь я?
9: Меньше слов.
10: А что мне делать?
11: Действуйте.
9: Больше версий.
12: Как ты думаешь, что это?
9: Это «Вечерний детектив».
13: И это все о нем.
9: Абонемент на расследование.
14: Неограниченный круг подозреваемых.
15: Это очень круто.
9: Новые серии.
16: Ох, полетят клочки по заколочку.
15: Отлично.
9: В среду и четверг в 18:10.
15: Да.
9: На канале ТВ-центр.
17: Милейшее место.
9: Возрастное ограничение 16+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

несколько десятилетий этой песни Владимира Семеновича Высоцкого, а все как будто про день сегодняшний. Почему? Да потому что о жизни он писал, и эти песни остаются с нами и будут дальше радовать следующие поколения. А есть еще одна, которая вошла в историю и будет в ней жить. Это гимн радио «Шансон».

0: «Сонка Стамукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине.

В магазине «Эльбас» высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».

0: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день. С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Очистку стоков обсудили власти Карелии. Тема строительства и модернизации водоочистных и канализационно-очистных систем в районах республики сегодня одна из наболевших. 18 мая состоялась рабочая встреча депутатов Заксобрания и нового министра строительства региона. Из доклада чиновника стало известно, что качественной питьевой водой в Карелии обеспечено лишь около 57% населения. При этом вызывает тревогу состояние сетей. По информации министра, две трети коммунальных сетей сегодня требуют замены. Часть сложных объектов республиканские власти намерены включить в федеральные программы, чтобы получить финансирование. Летние каникулы для школьников будут длиннее. У ребят младшего и среднего звеньев отдых увеличится на 5 дней. Летние каникулы в этом году у невыпускных классов начнутся 27 мая. Связано такое решение с рекомендацией Минпросвещения завершить учебный год 26 мая, чтобы своевременно подготовить пункты приема экзаменов. Напомню, итоговая аттестация выпускников в этом году стартует с 1 июня. Количество пострадавших от клещей в Карелии увеличивается. Почти 900 жителей региона обратились к врачам из-за укусов клещей в этом сезоне. Укусы зарегистрированы в 16 районах республики, включая Петрозаводск и Костомукшу. Напомню, первое в этом году обращение зафиксировали 28 марта в Петрозаводске. Клещ укусил 8-летнего ребенка. Карельская таможня обратилась в суд с иском. Ведомство потребовало у жителя республики оплатить долг по утилизационному сбору. Как выяснилось на суде, в 2023 году житель Каливальского района вез в Россию из Беларуси два легковых авто, подав заявление для уплаты утилизационного сбора в отношении транспортного средства, установленного для личного пользования. По результатам проведенных Костомукшским таможенным постом в этом году проверок, оказалось, что мужчина вез машины вовсе не для личного пользования, а с целью перепродажи. Неверное указание цели ввоза транспорта повлекло недостоверный расчет и неполную плату утилизационного сбора. Суд истца поддержал, с должника в пользу карельской таможни взыскали задолженность 175 тысяч рублей и пени еще почти 100 тысяч. Добавлю, что решение суда еще не вступило в законную силу. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся с актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. Во второй половине дня возможен дождь. Ветер сегодня будет южный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 25 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: в нашей таверне лучшие шеф-повара «Шансон» по-русски готовят и подают блюда изумительные и консистенции, и настроение, и приготовленные, что самое важное, с душой. Наша таверна, наш высококлассный ресторан подготовил музыкальные изыски для самых требовательных слушателей. Денис Денисов у микрофона. Всем привет.
1: На границе реальности и грез выпадал из обоймы сорок.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
4: Ведется расследование.
5: А чем займусь я?
6: Меньше слов.
7: А что мне делать?
8: Действуйте.
6: Больше версий.
9: А ты думаешь, что это?
6: Это «Вечерний детектив».
10: И это все о нем.
6: Абонемент на расследование.
11: Неограниченный круг подозреваемых.
12: Это очень круто.
6: Новые серии.
13: Ох, полетят клочки по заколочкам.
12: Отлично.
6: В среду и четверг в 18:10.
12: Да.
6: На канале ТВ-центр.
14: Милейшее место.
6: Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Нам всем без исключения хочется взглянуть, а что же там в будущем, приподнять этот занавес, но, увы, однако, уповаем мы на то, что все будет хорошо, все прекрасно и наилучшим образом. Да и мы тоже верим в это.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Какая забава, увлекательная и интересная. Переписываться. Да-да-да, сейчас не шучу. Благо, это быстро происходит благодаря технологиям, которые уверенно вошли в нашу жизнь. А вдруг это такая переписка ручная, с походом на почту, да к ящику? Нет, это все байки.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Пользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 38 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: на радио «Шансон» свое лето, потому что морской фестиваль «Бархатный шансон» никто не отменял, а наоборот, мы его будем проводить с 24 по 30 октября на берегу Средиземного моря в турецком отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек». За подробностями добро пожаловать на наш официальный сайт. Информация для лиц старше 12 лет. И Сергей Любавин, и Тамара Кутидзе, и Михаил Шуфутинский, и Султан Лагучев, и Евгений Григорьев, и Алексей Петрухин будут там. Встретимся, отдохнем, а потом расскажем.
1: Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини.

Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.

0: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В регионах разработают единую систему мер поддержки для участников и ветеранов СВО, бойцов ополчения, участников обороны приграничья и членов их семей. Базовые меры установят в соответствии с указом президента, рассказала сенатор Инна Светенко. Этим гражданам помогут трудоустроиться, им также положены юридическая помощь, лечение в санатории, льготное зачисление в образовательные организации. Сенатор добавила, что регионы не ограничены в пополнении перечня и могут вдобавок федеральным формам помощи добавлять региональные. Доля расчетов в наличных в апреле достигла 30% от числа всех платежных операций в России. Об этом пишет Forbes со ссылкой на аналитический центр «Чек-индекс». Чаще всего наличными рассчитывались за продукты, мебель и фурнитуру, автотовары, гостиницы, услуги в развлекательных центрах и автосервисах, а также за товары из сферы строительства и ремонта. В качестве причин перехода к наличным эксперты называют перебои в работе мобильного интернета, зависимость от связи QR-платежей и приложений. Также люди опасались блокировок и отказов в операциях. Первый в истории урожай экзотических фруктов созрел в Адлерском районе Сочи. Так в экспериментальных теплицах поспели бананы. Саженцы посадили в августе прошлого года из турецких, вьетнамских, тайландских, китайских и камерунских семян, пишет российская газета. Кроме того, в рамках проекта успешно зреют папайя, маракуйя, питахайя, ананас, сахарный тростник, авокадо, манго и лемонграсс. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халинстронг» – двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халинстронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халинстронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: подарите мне.
1: Михаил Бублик в начале нового музыкального часа. Господа, хорошие, всем желаю здравствовать. Новый музыкальный час свои двери распахнул и рад всех приветствовать так же, как и я, Денис Денисов. Ну что, посидим, цаны, мы Алиса Повал прямо сейчас, а потом вагон-ресторан с Аллой Ритой и Алексеем Петрухиным. В общем, планов громадье.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

хорошие ставки. Правильные, я прям скажу, у Аллы Риты и Алексея Петрухина на любовь. В любом случае, мы ориентируемся, потому что именно она лежит в основе всего. Или вопреки этому чувству, или ради, ну или для. То же самое и происходит в искусстве, в песнях. Все делается только по любви. И работу даже выбираем, и службу, и музыку, которой много. А шансов на один.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.
3: Когда усталость валит с ног и спится на ходу, когда молчит дверной звонок и чай не греет, и даже мой любимый пес, поджав свой хвост, добра не ждет.

Была на третьем этаже еще все целы зеркала, и все в порядке. Кинотеатры гонят план во весь экран.

как влаги в ноябре, а город с крышей так красив, ума лишится. Ты скоро про него споешь, чумазый питерский говорит.

0: платил за свет тридцатку в самый темный год.
1: Дела давно минувших дней, они уже остались позади. И, кстати, может быть, для вас это будет удивительным, но то, что мы видим и нам кажется реальностью, это уже прошлое. Потому что на осмысление и на восприятие мозгу требуется около 500 миллисекунд. Все-все-все вот эти процессы. Представляете себе? Вот так-то. А прошлое — это вообще далеко-далеко. А будущее еще не наступило. Так что настоящим и наслаждаемся.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно чультечика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

вместо солнца. По утрам глаза твои, а вместо неба наше счастье на двоих. И это все боюсь я выронить, разбить. Хочу любить.

Хочу любить и буду любить. Вот тот самый абонемент безлимитный на счастье. Мне кажется, я знаю, где можно приобрести. В той стране, куда не продают билеты. Помните? Детство.

0: Samsung Костомуша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные шторы, плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи, рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».

0: телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18.

0: радио «Шансон».
1: 2 часа дня в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. Делегации России и Китая приняли 20 совместных документов в рамках поездки Владимира Путина в Пекин. Некоторые из них подписаны главами двух стран. В частности, Путин и Си Цзиньпин приняли совместные заявления об укреплении партнерства и углублении отношений России и Китая, а также общую декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Кроме этого, стороны подписали несколько межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. Речь идет об углублении сотрудничество России и Китая в сфере атомной энергетики, промышленности, торговли, а также транспорте, строительстве, образовании и других областях. Сегодня вечером у лидеров двух стран также запланирована неформальная встреча за чаем, где будут обсуждаться актуальные вопросы международной повестки. В Абхазии объявили сроки открытия туристического сезона. Старт запланирован на начало июня. Сейчас продолжается подготовка к летнему сезону. Проводится санитарная очистка территорий, благоустройство пляжей, ремонт дорожной инфраструктуры и инженерных сетей, а также восстановление исторических и культурных объектов. Как пишет РИА Новости, для властей важнее не сроки открытия сезона, а полная готовность туристической инфраструктуры. Ежегодно Абхазию посещают более 1 миллиона туристов. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за аномальной жары, сообщили в Гидрометцентре России. Предупреждение будет действовать до полуночи субботы 23 мая. По данным синоптиков, до пятницы температура в регионе будет превышать климатическую норму на 9 градусов. Столбик термометра в регионе может достигать отметки 32. Несмотря на жару, вода в Москве-реке прогрелась лишь до 14 градусов. Купаться в такой воде еще рано и небезопасно. В заключении выпуска официальный курс валют на 20 мая. Доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, юань стоит 10 рублей 45 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером в Москве от плюс 29 до 23 без осадков, ночью 20 градусов тепла. Мария Диева, служба информации «Радио Шансон».

А вот они, те самые когнитивные ловушки, в которых мы очень частенько находимся, и разорвать этот порочный круг, ну, действительно, невозможно без посторонней помощи. Нам всегда чего-то мало, мы всегда начинаем что-то с понедельника, и что? Много? Наделали, улучшили. Вот то-то и оно. Но все получится, мы вас верим. Устраиваемся поудобнее. Диванчик плюш, балкон и радио «Шансон».

0: Исходя из сюжета этой песни, Любови Успенской и Брэндона Стоуна, да, все получится. Главные роли будут играть друг для друга, да причем так, что засмотрятся все окружающие участники события этого и будут наслаждаться мгновениями счастливыми друг с другом. Правда? Правда. Вот тогда можно и на белой карете, и хоть на край света. В компании «Радио Шансон», естественно.
1: Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

зажав на самом ветреном причале, где все прощаются, дрожа.

0: Легендарная песня «Сектора Газа», «Пора домой», которая никогда, мне кажется, не перестанет быть актуальной. Потому что все мы, если вдали от дома, обязательно в него вернемся. Находит момент, когда все щелкает, пора домой. Если кто-то служит, помните, дембель неизбежен, это точно, все это знают, особенно это остро ощущается. У тех, кто срочку проходит, ну, а те, кто уже осознанно сделал свой выбор, ну, там чуть позже. Но все равно, дембель, он неизбежен. Точно так же, как и неизбежна программа по заявкам. В новом часе уже стартуем. Действуйте.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ведется расследование.
6: Чем займусь я?
1: Меньше слов.
6: А что мне делать?
5: Действуйте.
1: Больше версий.
5: Как ты думаешь, что это?
1: Это «Вечерний детектив».
5: И это все о нем.
1: Абонемент на расследование.
7: Неограниченный круг подозреваемых.
6: Это очень круто.
1: Новые серии.
8: Ох, полетят клочки по заколочку.
6: Отлично.
1: В среду и четверг. 18.10.
6: Да.
1: На канале ТВ-центр.
9: Милейшее место.
1: Возрастное ограничение 16+.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Владимир Черников и Катя Огонек, «Вино любви». А ведь ему действительно не расплескаться. И, как говорят исследователи, 3 года живет любовь, да? Ну, в таком понимании, что голова кружится от поцелуя и ноги подкашиваются. Но именно у вас все не так, все по-другому. Ведь правда? У меня так точно.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Приветствую, дорогих слушателей, на волнах бодрого настроения. С вами Дима Казанцев. С Днем Радио! Как всегда, пожелаю продуктивного дня и позитивного.

0: есть. Только то, что кажется.
1: Уважаемые слушатели, выдыхаем. Массовых увольнений из-за искусственного интеллекта не будет. По заявлению Роскачества, паники быть не должно. Изменения на рынке труда будут, но постепенно, а не лавинообразно. Да, бизнес все активнее внедряет нейросети. Но это не про всех уволить и поставить роботов, а про умную оптимизацию. Эксперты говорят, речь идет о точечной трансформации, когда убирают дублирующие функции и грамотно перераспределяют задачи. Какие отрасли почувствуют изменения первыми? Те, что уже встали на волну цифровизации. Банки. ИИ берет на себя рутину. Ритейл, то есть розничная торговля. Тут намечается автоматизация процессов. И телеком. Технологии внедряются на полной скорости. И тут важный момент. Искусственный интеллект не заменяет людей целиком, а освобождает от рутины, чтобы мы могли сосредоточиться на творчестве, стратегии и задачах, где необходимы человеческая интуиция и эмпатия. Так что вместо страха смотрим на это как на возможность. Будем учиться работать с новыми инструментами, прокачивать навыки, которые ИИ пока не освоит, и используем технологии, чтобы делать свою работу еще лучше.

от музыкальных ритмов к мыслительным. Ежедневно открывается большой простор, чтобы наступить на те же грабли, что были вчера. Особенно, когда считаешь себя умнее остальных, критикуешь почем зря тех, кто едет с тобой в одном потоке, или ругаешь свою вторую половинку, а ведь это гордыня, окружающих принижать, а себя возвеличивать. Хватит с нас, попробуем меняться в лучшую сторону.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От любви до ненависти – один шаг. От везения до неудачи – наверное, не бывает так, чтобы вам абсолютно ни в чем не везло. Даже если за вами охотятся неудачи, значит, вам везет на невезение. И такое случается.
2: Обычные слова, где дар.

Тут новости подоспели. Оказывается, по статистике, на 10 браков в стране приходится 7 разводов. Если смотреть на социальные опросы, то, часто говоря о причинах разрыва, бывшие муж и жена употребляют размытую формулировку «не сошлись характерами».

0: Друзья, отличные новости для автомобилистов, для тех, кто оформляет ОСАГО. Банк России предложил изменить правила. Теперь можно будет возвращать деньги за полис, если вы передумали его использовать до начала действия договора. Разбираемся подробнее. Раньше было так. Купил полис заранее, а потом передумал. Деньги оставались у страховой, даже если страховка еще ни дня не работала. Знакомо? А теперь внимание. По проекту Центробанка часть суммы можно будет получить обратно. Важный нюанс. При возврате могут удержать почти 22%. Это расходы страховой и обязательное отчисление. Так уточняет Всероссийский союз автостраховщиков. Но все равно лучше, чем ничего, правда? Документ уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Процесс пошел. Раньше на фоне возможных ограничений интернета автомобилистам советовали возить с собой бумажную копию полиса ОСАГО. На всякий случай. Так что будем следить за новостями. Если поправки примут, это точно облегчит жизнь многим водителям.
1: В полумраке ресторана я обкуренный и пьяный, словно маятник качаю, головой топёру в такт. Снег за окнами играет, злою вьюгой колет лица. Он танцует и кружится, словно белая фата, и на струнах души ты, топёр, подыграй мне.

0: Идеальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: В эфире «Мысли вслух». С одной стороны, вы можете вдохновлять, с другой стороны, верить в то, что у человека нет крыльев. В физическом смысле крыльев, конечно, нет. Ну а в метафизическом каждый день новые крылышки. Удачи!

После музыки поговорим про ложь во спасение. Оказывается, люди часто лгут. Если верить исследованию, то 60% людей врут хотя бы один раз за 10 минут разговора. В среднем за этот промежуток времени человек врет от 2 до 3 раз. И это вызывает стресс. Он негативно сказывается на вашем здоровье. Может повысить кровяное давление, вызвать головные боли и недомогание в пояснице. Это еще не все. Эти чувства влияют на наше пищеварение, вызывая иногда расстройство желудка.

0: Музыка скоро вернется, а сейчас вот о чем. О человеческой памяти, которая помнит все самое ненужное. На работе нам за это спасибо не скажут. С другой стороны, нейронные связи сложены таким образом, что помнить это будем всю жизнь. Ну да ладно.
1: Разлетаются черные вороны, уползают в леса упыри. Это мы едем, русские воины, называют нас богатыри. Богатырство не мерится возрастом, дело в силушке и кураже. Вон Илюха из Муромской области к нам призвался за 30 уже. В поле камень стоит занимательный, три дороги указаны.

Змей Горынычу не покоряемся, пред Кощеем не падаем ниц. Нашей силушки хватит, ручаемся на 500 шамаханских цариц. Да не нужны те царицы нисколечко, все они наших девок тащат.

0: Идеальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Друзья, давайте поговорим о диетах и о том, почему они часто работают лишь ненадолго. По информации news.ru, эксперты наконец объяснили, в чем тут фишка. Готовы к научной разгадке? После завершения диеты в организме резко повышается уровень грелина, так называемого гормона голода. Что происходит дальше? Организм воспринимает это как сигнал опасности, будто наступил голодный период. Включаются защитные механизмы, и масса начинает возвращаться из-за гормональных изменений. Контролировать питание становится в разы сложнее. Кроме того, врачи добавляют важный момент. Когда худеешь быстро, организм теряет не только жир, но и мышцы. Это ведет к ухудшению обмена веществ. Вот такой замкнутый круг. Так что забота о себе – это не борьба с едой, а дружба со своим организмом. Берегите себя!

Вкусы меняются, мы меняемся, а хиты на все времена только пополняются новыми композициями. Тем временем мысли свои хочу озвучить. Бывает, радуешься чему-то, как ребенок картошки фри, а потом проходит время, и на эти самые ломтики смотреть не хочется. Но сразу вспоминается фраза Киану Ривза о том, что он сам не позволял себе быть счастливым. В этих словах вся суть. И все-таки радоваться нужно не меньше, чем огорчаться.

музыка очень скоро вернется. А сейчас про везение. Удача любит тех, кто умеет ее замечать. В основном это оптимисты. Люди, умеющие находить плюсы в каждой ситуации и превращать их в малые и большие победы. Любой урок открывает возможности и шансы через приобретенный опыт под мелодии на любимой волне.

Вот снова ночь моя темна, и день мой бел. Кто виноват, что ты одна?

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: На днях одна моя хорошая знакомая решила проявить внимание и наговорила столько добрых слов в мой адрес, что не знаю, что с этим делать, поэтому решил с вами поделиться. Говорят, доброе слово лечит и становится поводом для улыбки, поэтому всегда благодари тех, кто проявляет заботу.

Музыка на паузе. Мысли вслух в эфире. Разбитые сердца, слезы, непонимание и вот это вот. Какой же я был дурак. С годами становишься черствым, а когда-то был наивным и искренним. Настоящим. А не то, что сейчас. Черепашка в панцире и без чувств. Хочется жить полной жизнью, обжигаться, но верить в себя и не разочаровываться в людях.

Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. С 2027 года ИНН станет обязательным для всех банковских счетов россиян. Новые правила коснутся не только вкладов, которые будут открывать после вступления изменений в силу, но и уже действующих. По мнению специалистов, через ИНН будет проще отслеживать реальные доходы граждан с помощью цифровых технологий. На госуслугах предлагают запустить уведомления о новых законах. С такой инициативой депутаты обратились в Минцифры. Если идею поддержат, пользователи смогут получать сообщения о важных изменениях по выбранным темам. Среди них налоги, пенсии, жилье, водительские права, образование, здравоохранение и трудовые отношения. В Москве побит температурный рекорд 129-летней давности. К 14 часам столбики термометров на главной метеостанции ВДНХ зафиксировали отметку плюс 30 градусов. Такие данные в своем телеграм-канале привел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. При этом в гидрометцентре напомнили, что ранее самым жарким 20 мая в столице было в 1897 году, когда воздух в городе прогрелся до плюс 29,7 градусов. По прогнозам синоптиков, аномальная жара в Москве закончится грозой и ливнем в пятницу. Кроме того, прогнозируется усиление ветра до 17 метров в секунду. В субботу ночью в столице и области температура составит плюс 8, плюс 13, в дневные часы не выше 25. В заключение выпуска официальный курс валют на среду. Доллар 71, рубль 29 копеек, евро 82,79. Мария Деева, радио «Шансон».
0: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Легендарная группа Михаила Танича «Алиса Повал» открыла новый час на шансоне. Сейчас в Москве 16 часов и 6 минут, середина рабочей недели. Ну, как середина, уже ближе к четвергу, все-таки будем так считать. А в студии для вас я, Ирина Сотникова. Всех приветствую на любимой волне радио «Шансон». Всем желаю отличного настроения в компании самых-самых любимых, самых хороших наших артистов. Прямо сейчас Владимир Ждамиров, песня, которая вышла совсем недавно, «Купола, колокола», музыки много, шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Песня о нашей широкой русской душе, о любви к родине, слова Михаила Андреева, музыка Алексея Петрухина «Гуси» на шансоне только что. Песня, ласкающая слух автомобилиста, это новости в исполнении Дмитрия Малыгина в программе «Дави на газ» уже скоро на шансоне послушаем, но прежде еще немного музыки. Ирина Круг в ближайшие минуты, также будет Евгений Григорьев, и уже подоспела история в исполнении Славы «Спелый мой». Оставайтесь поблизости.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Что мы любим больше всего? Правильно, считать чужие деньги. Вот вы можете придумать, как за 16 дней потратить 543 миллиона рублей. Уверен, это будет непросто. А «АвтоВАЗ» смогли. Именно на такую сумму в период с 1 по 17 мая модернизировали завод, собирающий наши любимые «Лады». В результате проведенных работ повысится эффективность и качество сварки «Весты», «Ауры» и «Нивы». А также мы максимально приблизимся к началу производства современного кроссовера «Азимут». Кроме этого, был модифицирован цех сборки двигателей, выпускающий моторы объемом 1,6 литра, мощностью свыше 120 лошадиных сил, и агрегатов 1,8, выдающих свыше 130 сил. В пресс-службе производителя подчеркнули, что все работы, направленные на обновление предприятия, были проведены за счет собственных средств компании. Это самая родная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: что отвали.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
4: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
5: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
7: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть в нарушении работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флибазол – комплексную поддержку вен. Попробуйте флибазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. «1-2-5». Флибазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: лауреат премии «Шансон года 2026» Сергей Любавин в эфире только что. Его пронзительная лирика, конечно, мало кого оставляет равнодушным. Почти как наши новости, которые с завидной регулярностью приносит в студию нам Роман Шахов. Сегодня также не обойдемся без вашей поддержки, вашего мнения относительно темы. Так что оставайтесь с нами, ждем буквально через 10 минут вечернее шоу «Городские встречи» на «Шансоне».
1: Я не умею писать стихи.

0: радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. В России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах. Новые нормы опубликованы Минтрансом. Внешние аккумуляторы нельзя сдавать в багаж, их нужно брать только в ручную кладь. Во время полета пауэрбанк должен находиться в доступном месте и под контролем пассажира. Заряжать такие устройства на борту теперь запрещено. Есть ограничения и по мощности. Аккумуляторы до 100 ватт-часов можно провозить без согласования. Устройства от 100 до 160 ватт нужно заранее согласовать с авиакомпанией, а пауэрбанки мощнее 160 ватт-часов перевозить самолетами нельзя. В Минтрансе уточнили, что правила приводят в соответствие с нормами Международной организации гражданской авиации. Мошенники придумали новую схему обмана. В сети аферистов чаще попадают желающие купить билеты на поезд или самолет. По данным правозащитников, основной их метод – разослать людям письма со ссылками на поддельные сайты, через которые можно похитить деньги. Для этого злоумышленники могут угрожать аннулировать бронь или, наоборот, предлагать скидку. Люди думают, что это официальные письма, потому что преступники маскируют адреса. Например, пишут букву «С», похожую на русскую «С», вместо «С», похожей на «Доллар». Люди не обращают внимания на такие мелочи и попадают в ловушку. Погода в Москве в ближайшие дни приблизится к климатической норме и станет более комфортной для метеозависимых людей. Снижение жары пойдет на пользу здоровью. По словам синоптиков, в пятницу в столице ожидаются ливни, возможно, гроза. После этого температура понизится. В субботу температура в ночные часы еще останется в пределах от 13 до 18 градусов тепла, дневная около плюс 25. В воскресенье температура будет примерно на уровне субботы, но без осадков. В заключение выпуска официальный курс валют на среду 20 мая. Доллар 71 рубль 29 копеек. Евро 82 рубля 79 копеек. Юань стоит 10 рублей 45 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода сейчас в центре Москвы плюс 30. Мария Деева, радио «Шансон».

0: жару в эфир выходим не спеша. Народный артист России Александр Розенбаум открыл новый час на шансоне. 17.06 московское время. Здравствуйте, дорогие друзья. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Приветствуем вас, наши дорогие. Всем здравствуйте.
0: Насколько мы сегодня по-летнему выглядим, все это можно в цвете рассмотреть на сайте радиошансон.ру. Есть там видеотрансляция, также социальные сети радиостанции вам в помощь. Заходите, подписывайтесь, много там чего интересного можно почитать, посмотреть. Ну и, конечно, мобильное приложение «Радио Шансон».
1: Да-да-да.
0: К нашему шоу не только прилагаются замечательные песни, но и интересные новости.
1: А интересные?
0: Да.
1: А, давай заценим.
0: Угу. Почти половина россиян готова отказаться от спиртного ради партнера.
1: Ух ты! Да,
0: в то время как 60% выразили готовность активно помогать партнеру, если тот решит сократить потребление алкоголя.
1: Ну, конечно, но это же мужчинам помогать.
0: Да.
1: Да. Да? Согласен?
0: Ну, да. Конечно. Друзья, на что вы готовы пойти ради любимого человека? Может быть, поведение изменили, привычки, образ жизни, место работы? Как менялись люди ради вас?
1: Какая тема такая щепетильная, можно сказать, потому что мало ли там что можно поменять. Кто во что гораст сейчас будет у нас, мне так кажется. Номер у нас единый по-прежнему, +7 909 955 1030. Пишите ваше сообщение в СМС, сообщение отправляйте, и мессенджер. Макс, пожалуйста, будьте любезны, а мы возвращаемся к музыке.
2: Я в руке незаметно сжимаю всего один билет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: любви.
1: Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, мы сегодня вас спрашиваем, что в себе ради партнера вы изменили? Поведение, привычки, образ жизни, возможно, место работы, компанию друзей.
2: Дом.
1: Может быть,
2: место,
1: да,
2: жительства, я сменила.
1: Как менялись люди ради вас? Дело в том, что половина россиян готова отказаться от спиртного ради партнера, в то время как 60% опрошенных выразили готовность активно помогать партнеру, если тот решит сократить потребление алкоголем или полностью отказаться от него. Об этом говорится в совместном исследовании, которым делится Стас, ну и еще одна компания.
2: Ну вот помогать как? Вот как можно помочь? Сигареты отобрать, да? Говорит, ты же бросил, тебе нельзя, все.
1: Отвлекать человека, да? Или, может быть, читать правильно...
2: Развлекать?
1: Может быть так. Может быть, читать книги, которые помогают бросить вредные привычки. Может быть, к психологу сходить.
2: А если человек не захочет к психологу?
1: Посмотреть мотивирующие видеоматериалы, насколько это вредно. Ну, в конце концов, действительно же, есть вредные привычки, и это понятно.
2: Есть, есть даже фильм «Сахар» называется, знаешь, такой?
1: Не знаю.
2: Вот говорят его, когда посмотришь, все. Вот я думаю, что надо, можно показать, если ты хочешь, чтобы партнер у тебя как-то вот вес уменьшил.
1: Может,
2: да?
1: Человек, в конце концов, матерился или мало зарабатывал, но благодаря тому,
2: это
1: появился другой человек, как-то стал меняться, трансформироваться, расти над собой.
2: Она не скажет «да». Песня так называется. Шаманы Григорьевна.

0: шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Заслуженный артист России Александр Маршал только что в эфире радио «Шансон». Друзья, это «Городские встречи». Что в себе ради партнера меняли вы, может быть, трансформируете прямо сейчас? Возможно, привычки, возможно, просто стиль одежды.
1: Всего лишь стиль одежды.
0: Больше уже не носите носки с сандалиями. А как это было удобно, ноги не натираются.
1: Это важно. Нет, правда, есть вещи, ради которых все-таки стоит что-то менять. Ну, например, случаи, когда это плохие привычки. Плохие привычки, их можно менять. И психологи говорят, что забыть о какой-то плохой привычке в 100 раз проще, когда есть рядом кто-то, ради кого ты это делаешь. Одному тяжело, а вот когда уже есть человек, это хорошо, это легко и просто. Ну, так пишут. Опоздание, вот это тоже точно стоит изменить, если ваш партнер крайне пунктуален. Ставьте будильники, ставьте напоминалки, приходите заранее. В общем, опаздывать — это не черта характера, это банальное неуважение. Поэтому если ваш партнер на это все время обращает внимание, это стоит изменить. Не нужно оставлять вот как есть, надо пытаться. Mm-hmm. Да? Ну и опять же, бытовые вот эти вот истории, когда забыл закрыть, ну или забыла, тюбик зубной пасты, носки не убрала. Вот, это все тоже. Здесь нужно искать золотую середину, говорят, что не может быть однозначного решения, что партнера нужно менять, его привычки нужно менять. Нет. Можно привыкнуть к тому, что носки должны вот здесь вот лежать. Я, правда, не знаю, как к этому привыкнуть, но вот как-то нужно постараться уважать мнение партнера.
0: Вот. Мне кажется, ты себя уговариваешь немножко в этих речах.
1: Ну, что-то есть.
0: Настасья Самбурская далее. Безответная.

целовал. Все это сон, и он пришел случайно. Москва слезам не верит.

0: потерялись.
1: Алексей Брянцев только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, ну и сообщение далее по теме. Наталья на связи. Ох, мои дорогие, любимые Роман и Ирочка, тема действительно щепетильная. Вот прямо сейчас моя семья трещит по швам. Никто даже не собирается менять свои привычки. Возможно, так будет лучше для всех. И по жизни не умела прогибаться. Считаю, что брак подразумевает комфортное проживание двух индивидуумов, но без насилия над собственной личностью. Главное – найти того человека по жизни, с которым не придется менять ни себя, ни его. Желаю всем любви и понимания, и, если возможно, терпения. Будьте счастливы.
2: Сложная, действительно, тема. Сложная она, непростая, потому что, вот, ну, как я считаю, на мой взгляд, когда ты любишь человека, действительно искренне любишь, искренне, и он к тебе относится так же, иногда хочется поменять в себе что-то, то, что ты понимаешь, что ему не очень симпатизирует. Но вот это должно быть какое-то, наверное, сильное чувство.
1: В конце концов, и сильное чувство, и здравый смысл. Если ты, например, человека сильно напрягаешь чем-то, что можешь изменить,
2: да,
1: это будет ведь приятно обоим партнерам.
2: Если, понимаешь, тут такая тонкая грань между прогибаться и все-таки изменить себя.
1: Теория малых шагов.
2: Да.
1: Ну, с чего-то начинать.
2: Потому что, ну, брак, это же всегда как-то подстройка какая-то тонкая. Вот это вот оно. Ну, невозможно. Абсолютно два разных человека. Вот они встретились, живут вместе. И, естественно, будут какие-то затыки, которые нужно как-то вот 33 корабля лавировали. Да. О, а мы сейчас с вами вылавируем на небольшую рекламную паузу, а после чего обязательно вернемся.
1: Отдохни.
3: Городские встречи на радио «Шансон».
4: На радио «Шансон» реклама.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
13: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
16: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
17: Просто так.
6: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
18: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
19: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.

0: Привет!
1: И москвичам, и тем, кто слушает за МКАДом, по культурному досугу мы дадим совет. Дорогие друзья, 3 дня полного погружения в конную индустрию ждут москвичей и гостей столицы с 22 по 24 мая. В конно-спортивном комплексе «Битца» пройдет международная конная выставка «Эквирос». Это уникальная площадка для обмена опытом и демонстрации достижений российских производителей и спортсменов.
2: Но кроме обмена опытом, там, конечно, будет чем заняться и взрослым, и детям. Кстати, для детей до 3 лет там вход бесплатный абсолютно. Ну а что нас ждет? Это парад пород, это конное шоу, это лекции, семинары, мастер-классы, опять же, по верховой езде для тех, кто не умеет ездить. Вот, пожалуйста, приходите, учитесь. Все это с 22 по 24 мая.
1: Добро пожаловать в конно-спортивный комплекс «Битца». Я, кстати, немножко катался на лошадях верхом. Здорово вообще. Непередаваемые ощущения.
2: Ощущения такие, да. Но я нет, потому что я очень даже боюсь. К нашей теме привычек. И на что вы готовы, чтобы измениться ради любимого человека, мы вернемся уже в следующем часе, но прямо сейчас послушаем Султана Лагучева. Совсем недавно он приходил к нам на живую струну. И вот уже выложили мы в наших социальных сетях, в ВК и в Одноклассниках, собственно, запись, видеотрансляцию этой программы с Ксенией Стриж. Так что заглядывайте, лайки приветствуются, как и комментарии, в общем-то. Султан Лагучев, «Подмосковная рыжая львица».

0: Сашенька Стамуша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».

0: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
3: Где же он ответ, что хотел в тебе найти?

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день. С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Очистку стоков обсудили власти Карелии. Тема строительства и модернизации водоочистных и канализационно-очистных систем в районах республики сегодня одна из наболевших. 18 мая состоялась рабочая встреча депутатов Заксобрания и нового министра строительства региона. Из доклада чиновника стало известно, что качественной питьевой водой в Карелии обеспечено лишь около 57% населения. При этом вызывает тревогу состояние сетей. По информации министра, две трети коммунальных сетей сегодня требуют замены. Часть сложных объектов республиканские власти намерены включить в федеральные программы, чтобы получить финансирование. Летние каникулы для школьников будут длиннее. У ребят младшего и среднего звеньев отдых увеличится на 5 дней. Летние каникулы в этом году у невыпускных классов начнутся 27 мая. Связано такое решение с рекомендацией Минпросвещения завершить учебный год 26 мая, чтобы своевременно подготовить пункты приема экзаменов. Напомню, итоговая аттестация выпускников в этом году стартует с 1 июня. Количество пострадавших от клещей в Карелии увеличивается. Почти 900 жителей региона обратились к врачам из-за укусов клещей в этом сезоне. Укусы зарегистрированы в 16 районах республики, включая Петрозаводск и Костомукшу. Напомню, первое в этом году обращение зафиксировали 28 марта в Петрозаводске. Клещ укусил 8-летнего ребенка. Корейская таможня обратилась в суд с иском. Ведомство потребовало у жителей республики оплатить долг по утилизационному сбору. Как выяснилось на суде, в 2023 году житель Каливальского района вез в Россию из Беларуси два легковых авто, подав заявление для уплаты утилизационного сбора в отношении транспортного средства, установленного для личного пользования. По результатам проведенных Костомукшским таможенным постом в этом году проверок, оказалось, что мужчина вез машины вовсе не для личного пользования, а с целью перепродажи. Неверное указание цели ввоза транспорта повлекло недостоверный расчет и неполную уплату утилизационного сбора. Суд истца поддержал, с должника в пользу корейской таможни взыскали задолженность 175 тысяч рублей и пени еще почти 100 тысяч. Добавлю, что решение суда еще не вступило в законную силу. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. Во второй половине дня возможен дождь. Ветер сегодня будет южный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 25 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Михаил Бублик открыл этот весенний вечер на радио «Шансон». Друзья, это «Городские встречи», замечательное вечернее шоу. Ведущие Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Добрый вечер, дорогие наши. Да, хоть он и весенний, календарно, правда. А в столице уже так жарит. О-о-о.
0: Вот где будет точно жарить, друзья, это на бархатном «Шансоне» в Турции. С 24 по 30 октября. И, конечно, вжарит в плане музыки там и Михаил Бублик, и не только он.
1: Не только, да.
0: Так что мы вас приглашаем.
1: Все подробности есть на нашем сайте radioshanson.ru. Праздник этот пройдет с 24 по 30 октября. Ты сказал?
0: Да? С 20, сказал? Да, конечно.
1: Молодец. Все это будет на Средиземном море. Красиво, тепло, уютно для лиц старше 12 лет. Правда, тут уж постарайтесь.
0: Ну и вернемся к нашей теме, вжарим, так сказать, по актуальному. Что в себе ради партнера меняли вы, трансформировались как-то? Возможно, это было поведение, привычки, образ жизни, место работы, может быть, друзья, да, вот компании. Как менялись ради вас?
1: Компании, кстати, часто меняются, когда ты начинаешь с кем-то встречаться, у тебя и друзья другие появляются. В общем, напишите нам, плюс 7909-955-103-0. А музыкально у нас... Ой, дуэт шикарный. Анатолий Полотной и Федя Карманов. Их мы, кстати, тоже увидим и услышим на бархатном шансоне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, Градской округ, Подольск, деревня Калидина.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: И если надо измениться, я буду к этому стремиться. Стас Михайлов и Зара только что на шансоне. А что в себе ради партнера меняли вы? Трансформировались ли как-то поведение, привычки, образ жизни, место работы, круг общения? Как люди менялись ради вас? Расскажите. Плюс 7-909-955-1030. СМСки, мессенджер Макс также в вашем распоряжении. Сообщение пишем, подписывать не забываем. Указывайте, в каком городе вы слушаете или смотрите эфир весеннего шансона.
1: Да уж, я смотрю, ты так позитивно настроен. Буду себя менять, вот это вот все.
0: Ну а что?
1: Мне кажется, люди, когда вступают в брак, они совершенно этого не осознают. Ну, если в достаточно юном возрасте, там, до 30 лет, что, оказывается, что-то придется менять, себя, оказывается, придется менять, как-то что-то там подстраивать. Вообще этого, ну, нет этой осознанности.
0: Ну, хорошо, сначала нет, потом возникает необходимость, потом ты понимаешь, что, оказывается, ты не так идеален, как тебе казалось.
1: И твой партнер, оказывается, тоже.
0: Тут или расстаются люди, или начинают как-то вот...
1: Работать, да?
0: Действительно задумываться о том, что, может быть, вот чуть-чуть в себе изменить, а если есть способность к диалогу, тогда можно понять, что не так. И, ну, если человек тебе желает добра, он же конструктивно говорит.
1: Это он себе желает добра. Это он не тебе желает.
0: Возможно, и обоим желает добра. Почему нет?
1: Ну, может быть, конечно. Просто очень часто мы же пытаемся людей подстроить под себя, чтобы нам было хорошо. Да?
0: Вас, женщина, тут, знаешь, сложно понять во всех вопросах, но мы стараемся.
1: Молодцы.
0: Юлия Михальчик прямо сейчас. «Любовь упряма, сердцеед».

0: ерунда.
1: Заслуженный артист России Сергей Трофимов. Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. И мы читаем ваши сообщения, которые приходят по теме перемен.
2: Да, да. Традиционно у нас на связи Чита. Возможно, единственное, что я бы поменял ради любимого человека, это отношение к своему здоровью. Это нам Николай пишет. Когда ты выглядишь хорошо, не болеешь, от этого хорошо абсолютно всем членам семьи. Отсутствуют тревоги за тебя. Вредных привычек особо нет, а слушать и прислушиваться к советам и предложениям я умею. А вот это вы молодец. В остальном нужно оставаться собой, потому что это гораздо больше ценится. Николай Шунков, спасибо. Ну как ценится? Знаете, что еще Николай ценится? Открою вам небольшую тайну. Когда к тебе прислушивается, это иногда даже больше ценится. Не то, что ты остаешься собой, а ты как-то стараешься, ну, угодить, что ли, любимому человеку. Вот это тоже ценится.
1: Дорогие, вот пример из моей жизни, пишет Наташа. Он всю жизнь крутит баранку. Я закончила институт, пишу стихи, выпустила уже первый свой сборник. Думала, что сможем построить совместную жизнь, но нет. Абсолютно разное восприятие происходящего, разный подход к преодолению проблем. Человек не понимает, о чем я говорю, и не хочет, и бесполезно жертвовать своими интересами ради такого человека. Он этого даже не оценит. Поэтому 7 раз отмери, 1 раз отрежь. Увы, я наступила на грабли, но я оптимист.
2: Ну и правильно, Наталья. Мы все, знаете ли, на грабли наступали. Я думаю, что таких людей много. Конечно, прежде всего нужно понимать, оценит человек или нет. Если ты понимаешь, что ему это все равно, ну, какой тогда смысл вообще в чем-то, да? Евгений Кемеровский на шансоне прямо сейчас.
3: Я знаю, поздно.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Одним из ключевых вопросов при покупке автомобиля от независимых китайских модельеров является его последующая ликвидность. Рынок бывших в употреблении китайцев только-только формируется, и правил игры на нем пока немного. Аналитики все посчитали и рассказали, какие из автомобилей можно наиболее выгодно продать после разных сроков эксплуатации. В ходе подсчетов было установлено, что выгоднее всего сейчас можно реализовать двухлетний внедорожник Havail H9. За такой автомобиль можно выручить в среднем 4 миллиона 100 тысяч рублей. Эта сумма составляет 98% от его первоначальной стоимости. Среди годовалых дешевеет медленнее остальных премиальный кроссовер Exeed TXL. По данным экспертов, этот автомобиль сохраняет около 96% своей первоначальной стоимости. В свою очередь, Geely Tugello стал самым ликвидным китайским автомобилем среди трехлеток. Эта модель сохраняет 82% своей первоначальной цены. Это самая выгодная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Красивая песня «Катя Огонек» с музыкой Владимира Чернякова. 18:34 московское время. Друзья, минутку вашего внимания займем. У нас здесь сегодня не только потрясающая жанровая музыка, что, собственно, является нормой для эфира шансона. Мы сегодня вас спрашиваем, что в себе ради партнера вы меняли, трансформировали, поведение, привычки, образ жизни. Возможно, плейлист в вашем доме, место работы, как менялись люди ради вас.
1: Ты знаешь, плейлист, он автоматически меняется, когда появляются дети в доме, там вообще и видеотрансляция, все меняется абсолютно. И привычки свои, кстати, тоже приходится перестраивать, подстраивать под вот это маленькое существо. Как вы меняли свои привычки или что-то в характере, напишите. У нас номер единый, плюс 7-909-955-103-0. СМС-сообщение принимаем в мессенджере Макс ваше сообщение, а также во все доступные мессенджеры нам пишите.
0: Владимир на связи. Моя супруга ради меня и для красоты сделала резекцию желудка.
1: Ой.
0: Вот. Но я этого вообще не одобрял, узнал только перед операцией. Из Ульяновска пришло сообщение, и теперь свои 48 весит, как в 10 классе. Люблю мою Юлечку очень.
1: Вот как, Юлечка,
0: вот
1: для
0: Юлечка.
1: Мужа постаралась.
0: Да.
1: Вот это я понимаю, это вам не просто бросить курить, это сложнейшая, я думаю, операция. Ну, ваших сообщений мы также ждем. Ты, кстати, на что-то шел, нет?
0: Расскажи. На что я шел, я стал поменьше говорить.
1: Ну, это ты, знаешь, не удивил. Это не удивил, да, это многие мужчины соглашаются. Хочешь, не хочешь, рот закрывай.
0: Годы ушли на то, чтобы понять необходимость этого.
1: Годы тренировки. Фактор 2 у нас.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
2: Подробности на tixfree.rf.
4: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник из скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Ведется расследование.
8: Чем займусь я?
9: Меньше слов.
10: А что мне делать?
11: Действуйте.
9: Больше версий.
12: Как ты думаешь, что это?
9: Это «Вечерний детектив».
13: И это все о нем.
9: Абонемент на расследование.
14: Неограниченный круг подозреваемых.
15: Это очень круто.
9: Новые серии.
16: Ох, полетят клочки по заколочкам.
15: Отлично.
9: В среду и четверг в 18.10.
15: Да.
9: На канале ТВ-центр.
17: Милейшее место.
9: Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит

рисую тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: Лауреат премии «Шансон года 2026» Александр Новиков только что в эфире. Песни разлетелись, как птицы. Если нравится, как птицы разлетаются, если хотите, чтобы они вспорхнули на первое место нашего хит-парада, зайдите, проголосуйте, все подробности на сайте радиостанции. Пока песня находится на 5-м месте хит-парада.
1: На 5-м, ну, тоже хорошо уже, так прям приличненько 5-е место. А что касается приличных сообщений, вы нам пишите, +7 909 955 1030, на что вы готовы пойти, а может быть пошли, чтобы изменить себя ради своего партнера. А если говорить о ссорах, ссоры же случаются между людьми, правильно? Вот если кричать друг на друга и хлопать дверьми, вы оба привыкли во время ссор, это, конечно, не очень здорово, но если это взаимно и не вызывает недоумения у вашего партнера, то, в принципе, можно как бы продолжить. Здесь можно ничего не менять. Ну, ты знаешь, есть такие пары, которые...
0: А если недоумение вызывает у соседей?
1: Это уже проблемы соседей. Это не ваша проблема. Вас все устраивает, он кричит, она кричит. Все в порядке, они так живут, у них такая жизнь. А вот если уже ваш партнер не понимает, что происходит, в шоке от того, как вы кричите, голосите, машете руками, вот здесь, наверное, нужно попробовать что-то уже изменить. Так вот уже нельзя с человеком.
0: Воровайки прямо сейчас, Казанова. Казанова.

я тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

Ты хотя бы во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом. Назовем это

0: Радио Шансон.
1: 19 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Владимир Путин назвал свой визит в Китай успешным и плодотворным. Российский лидер отметил, что в ходе визита были намечены перспективы развития двусторонних отношений. Си Цзиньпинь, в свою очередь, поздравил российского президента с удачным визитом. По словам председателя КНР, его итоги имеют большое значение для отношений Москвы и Пекина. Кроме того, стороны подписали 21 соглашение. Среди документов заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Путин добавил, что подписанные договоренности нацелены прежде всего на экономику. Совет Федерации одобрил закон о новых правилах сверхурочной работы. Изменения в Трудовой кодекс вступят в силу 1 сентября. Главное изменение касается годового лимита переработок. Его смогут увеличить со 120 до 240 часов, но только если это прописано в коллективном договоре или соглашении. Кроме того, изменится порядок оплаты сверхурочной работы. Размер выплат смогут заранее закреплять в документах. Если сотрудник захочет, переработку можно будет компенсировать не деньгами, а дополнительным временем отдыха. Отдельные правила установят для работников пенсионного и предпенсионного возраста, а также сотрудников с вредными условиями труда. К туристическому эксперименту с гостевыми домами подключатся еще 4 региона, заявили в Комитете Совета Федерации по социальной политике. В список вошли Республика Адыгея, Бурятия, Астраханская, Нижегородская области. С аналогичной инициативой также выступили Карачаево-Черкесия и Оренбургская область. Эксперимент направлен на легализацию частных средств размещения и развитие внутреннего туризма. Гостевые дома смогут официально принимать отдыхающих и оказывать гостиничные услуги. Для владельцев это возможность выйти из тени, для туристов – получить гарантии качества. Новые участники присоединятся к программе уже в ближайшее время. Сенаторы рассчитывают, что успешный опыт позволит в будущем распространить практику на всю страну. В заключение выпуска официальный курс валют на четверг, 21 мая. Доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек, юань стоит 10 рублей 42 копейки. Мария Деева, Радио Шансон.

0: Михаил Круг открыл новый час на радио «Шансон». 19:06 в Москве. Всем салют. Это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Добрый вечер, дорогие наши. Кто к нам присоединился только что, вам тоже пламенный привет, сердечки. К беседе нашей тоже присоединяйтесь. Тема сегодня такая щекотливая.
0: Да, друзья, возможно, вы не знаете, но почти половина россиян готовы отказаться от спиртного ради партнера, в то время как 60% выразили готовность активно помогать партнеру, если тот решит сократить потребление алкоголя или полностью отказаться от него, говорится вот в таком исследовании, которым делится ТАСС. Но мы решили нынче шире взять.
1: Копнуть, так сказать.
0: Да. Что в себе ради партнера меняли вы, как вы росли над собой, трансформировались, поведение, привычки, образ жизни, место работы и как менялись ради вас другие люди?
1: Возможно, вы как раз и относитесь к этим 50 или 60%, которые готовы помочь партнеру, поддержать его в изменениях собственных. Напишите. +7 909 955 103 0 смс, мессенджер Макс и вообще все доступные мессенджеры для вас работают. Пишите.
0: Женщины все-таки помогают мужчинам во многих, вот, например, во многих сферах. Был, например, мастер цеха, да?
1: Так.
0: Поженились, как-то супруга повлияла, раз начальник уже. Значит, директор.
1: За каждым великим мужчиной стоит сильная женщина.
0: Да. Что думаете?
1: Готова повернуть.
0: Пишите.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Александр Демин только что на радио «Шансон». 19:15 московское время. Вернемся к теме, почитаем сообщение.
1: Да, если уж об этом заговорили, то вот сообщение от Артема из Набережных Челнов. Перестал травиться алкоголем после упреков жены. Не пью уже 13 месяцев и всем советую. Браво! Я горжусь, Артем, вашей женой, что она все-таки настояла, упрекала, да, и добилась таки своего. Молодец, жена.
0: Ну и Артем тоже что-то сделал,
1: ну,
0: да?
1: Ну, что-то сделал, да.
0: Мария пишет из Королева. Здравствуйте. Вот у меня такой характер, что меняться по чьей-то указке или желанию не могу. Только если полюблю человека, то готова подстроиться под него. Только самостоятельно, без принуждения делать все, чтобы было ему хорошо. И строить под себя тоже никого не люблю и не хочу. Ведь что такое любовь? Это когда ты принимаешь человека таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. А как жить без любви? Как иначе? Вот первому мужу моему было все не так. Даже хлеб я не так резала. Зачем тогда такая жена нужна была им? Вот развелись с ним. Второй муж был не подарок совсем, но я его безумно любила. Мы были вместе 27 лет. Никогда он меня не учил, не лечил, не строил. Правда, были у него недостатки немаленькие, конечно, и трудности были с ним, дай бог какие, но я его принимала таким, какой он есть. Иногда возможность оставаться личностью и быть собой дороже многих договоренностей. Его не стало 28 марта этого года. Очень не хватает его. Мария, держитесь.
1: Ну, в общем-то, да. Как-то тут вот невозможно. Ситуации всегда настолько разные, что нужно смотреть. Нужно смотреть конкретно каждую ситуацию. Можно так поступить, а можно иначе.
0: Напишите, что думаете вы по нашей теме. Прямо сейчас особенные слова, говорит Таисия Повалий.
2: Особенный.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Дудя.
1: Виктор Королёв только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, в столице 19:28. Надеюсь, что у вас приятный, комфортный, теплый весенний вечер, который вы проводите в компании городских встреч и думаете с нами, размышляете или пишете сообщения. Спрашиваем вас сегодня о важном, и приятно, что вы сообщения пишете и подписываете. Вот, кстати, есть такое выражение «коррекция поведения». Не то, что, вот, знаешь, перемены такие глобальные.
2: Что-то на детском сейчас ты сказал.
1: Ну, почему? Коррекция поведения, когда есть излишняя ревность, вспышки гнева, пренебрежение партнерам. А вот когда немножко подкорректировал, чуть-чуть, и уже все по-другому заиграло.
2: Ты сам себя или партнера подкорректировал?
1: Ну, сам себя. Давайте с себя начинать, в конце концов. Ну, а что?
2: Ну, просто люди, которые такими качествами обладают, они, как правило, считают, что это норма. Это, ну да, я сильно ревную, да, я в гневе, и это нормально, потому что ты ведешь себя как вот так, вот так, вот так, я имею право. Вот так.
1: Если стороны договора способны, можно сначала самим поговорить, а потом сходить, например, к психологу. Да. И вот тут как-то, ну, если есть желание совместно что-то строить отношения.
2: Если человек осознает, что он не прав, то да. Если расходятся взгляды на этот вопрос, то, конечно, тут сложно что-то сделать. Есть вообще, знаешь, случаи, когда даже и не стоит меняться. Ну, не стоит. Когда тебе говорят про внешность что-то, ну, вот что ты слишком толстая, или вообще тебе нужно сесть на диету, все вокруг такие худые, стройные, посмотри на себя. Uh-huh. Вот в этих случаях психологи говорят, однозначно ничего менять не надо, надо расходиться. Uh-huh. Вот так.
1: Серьезные мужчины, сильные так говорят.

0: Алексей Петрухин только что на радио «Шансон», «Твой берег левый», и после этого сообщение от Дмитрия с правого берега
1: матушки Волги.
0: Добрый вечер. Вот это вы загнули. Что значит отказаться от алкоголя ради отношений? Либо мир сошел с ума, либо я неправильно понял вашу тему. Как можно сравнивать семейные ценности с алкоголем? У меня второй брак, и, как оказалось, вовсе не брак. С первой женой расстался быстро после того, как узнал об измене. Со второй поженился быстро после визита в Москву в студию радио «Шансон». Сейчас живем счастливо вместе со всеми детьми. У меня их двое от первого брака и теперь двое от второго. Мы их всех любим, у нас самая счастливая многодетная семья. Всем своим любителям хорошего вечера. А любителям радио «Шансон» огромный привет. Дмитрий, спасибо вам. Очень приятное и позитивное сообщение. Ну, что касается, да.
1: Да, Дмитрий, вы нас абсолютно правильно поняли нашу тему. Да, вот представляете, ради алкоголя иногда есть смысл отказаться, потому что он настолько влияет на эти самые отношения, что
0: ради отношений
1: уже...
0: отказаться
1: да,
0: от алкоголя.
1: Да, ради отношений. Это вот да, приходится иногда сделать такой выбор. И дописал нам еще Николай. Если музыкальные вкусы с партнером будут расходиться у меня, я все же не стану устраивать споры и ссоры из-за плейлиста в доме или в машине. Я с уважением отношусь к творческим предпочтениям друзей и близких людей. Это значит, что не буду оказывать сопротивление, если будущая супруга включит Ольгу Бузову, Влада Сташевского или какой-нибудь рэп, но я не изменю любимому шансону. Хотелось бы, чтобы так же и ко мне относились.
0: Я, кстати, всегда прислушиваюсь, когда мне предлагают
1: послушать Ольгу Бузова?
0: Какое-нибудь произведение, расширяю, так сказать...
1: Кругозор.
0: Кругозор, действительно. Почему нет, если музыка хорошая, не будем называть уж какие-то там имена, но тем не менее, что-то, то всегда пожалуйста. Сейчас у нас небольшая пауза, после которой мы вернемся, будьте поблизости.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: Реклама на радио «Шансон».
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
14: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
15: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
16: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
17: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
18: В твою любовь

0: Ксения Бойко и Михаил Шуфутинский только что на радио «Шансон». Красивое музыкальное произведение. И какое сведение. Огромное спасибо тем, кто работал над этим произведением. Ну, кстати, друзья, да, клип. Не забывайте, что нас можно не только слушать, но и смотреть. На сайте радиостанции есть видеотрансляции, в соцсетях, ну и, конечно, в мобильном приложении «Радио Шансон».
1: И есть у нас сообщение от Нелли из Димитровграда. Всем привет, мой муж покойный как-то сказал: мы люди разумные, давай сядем и выскажем друг другу все плюсы и минусы, у кого что на душе. Спасибо ему, теперь я придерживаюсь его слов. Вот это действительно разумно, сесть и выяснить просто, что кого не устраивает.
0: А ты менялась как-нибудь, скажи, пожалуйста?
1: Я?
0: Да, вот ради гармонии.
1: Наверное, да, наверное, в чем-то да, но я не расскажу. Я не расскажу, в чем, зачем, ну, мало ли ты. Ты понимаешь, вообще в идеале изменения ради отношений, они должны улучшать вашу жизнь, жизнь партнера, вас, в конце концов. Ну, а если этого не происходит, если кажется, что вы что-то теряете, наоборот, тогда этого делать
0: понятно,
1: не нужно.
0: Ладно. Друзья, завтра у нас будет интересный гость. Тема его визита коснется здоровья внутреннего мира человека.
1: Вот как!
0: Да.
1: Глубоко,
0: да.
1: Еще глубже копаем. Хорошо.
0: Совсем скоро в эфире «Шансон» очарующая Маргарита Виноградова. Прямо сейчас Тамара Кутидзе. «Шансон о важном». Ну, а мы, как говорится, по домам. Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов. Девочки, напоминаю, он занят.
0: Пока. We'll be right back.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: В Госдуме упростили процедуры оформления пьяных водителей. Об этом и не только в нашем выпуске, и на

0: Пение пьяных водителей. Основания для наказания не изменились, но бумажной работы у инспекторов ГИБДД будет меньше. Больше не нужно заполнять протоколы об отстранении водителя от управления и задержании автомобиля. Их заменили отметки в основном протоколе. В итоге из 5 документов осталось 3. Акт освидетельствования, направление на медицинскую проверку и протокол об административном правонарушении. В России растет спрос на нелегальные услуги такси. Координируются они сейчас через сообщества, каналы и чаты в соцсетях. В основном ВКонтакте и Телеграм. По оценкам СМИ, 2 года назад таких каналов было около 4000. Сейчас больше 11. Динамику связывают с усилением регулирования рынка такси. Водители пытаются обходить ограничения, а пассажиры ищут поездки подешевле. Но надо учитывать, что для всех нелегальные поездки создают дополнительные риски в плане правонарушений. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Дорожные новости. Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день. С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Очистку стоков обсудили власти Карелии. Тема строительства и модернизации водоочистных и канализационно-очистных систем в районах республики сегодня одна из наболевших. 18 мая состоялась рабочая встреча депутатов Заксобрания и нового министра строительства региона. Из доклада чиновника стало известно, что качественной питьевой водой в Карелии обеспечено лишь около 57% населения. При этом вызывает тревогу состояние сетей. По информации министра, две трети коммунальных сетей сегодня требуют замены. Часть сложных объектов республиканские власти намерены включить в федеральные программы, чтобы получить финансирование. Летние каникулы для школьников будут длиннее. У ребят младшего и среднего звеньев отдых увеличится на 5 дней. Летние каникулы в этом году у невыпускных классов начнутся 27 мая. Связано такое решение с рекомендацией Минпросвещения завершить учебный год 26 мая, чтобы своевременно подготовить пункты приема экзаменов. Напомню, итоговая аттестация выпускников в этом году стартует с 1 июня. Количество пострадавших от клещей в Карелии увеличивается. Почти 900 жителей региона обратились к врачам из-за укусов клещей в этом сезоне. Укусы зарегистрированы в 16 районах республики, включая Петрозаводск и Костомукшу. Напомню, первое в этом году обращение зафиксировали 28 марта в Петрозаводске. Клещ укусил 8-летнего ребенка. Карельская таможня обратилась в суд с иском. Ведомство потребовало у жителя республики оплатить долг по утилизационному сбору. Как выяснилось на суде, в 2023 году житель Каливальского района вез в Россию из Беларуси два легковых авто, подав заявление для уплаты утилизационного сбора в отношении транспортного средства, установленного для личного пользования. По результатам проведенных Костомукшским таможенным постом в этом году проверок, оказалось, что мужчина вез машины вовсе не для личного пользования, а с целью перепродажи. Неверное указание цели ввоза транспорта повлекло недостоверный расчет и неполную уплату утилизационного сбора. Суд истца поддержал, с должника в пользу карельской таможни взыскали задолженность 175 тысяч рублей и пени еще почти 100 тысяч. Добавлю, что решение суда еще не вступило в законную силу. Далее прогноз погоды. Спонсор Центра строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. Во второй половине дня возможен дождь. Ветер сегодня будет южный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 25 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Стас Михайлов с прогнозом на завтра, что будет солнце, а оно будет, хотя синоптики обещают немного слабых дождей. Всем привет! В студии Рита Виноградова. Рада услышаться снова на любимой волне радио «Шансон». Среда плавно подходит к своему красивому завершению. За окном жаркий май. В эфире отличная музыка. И пусть этот вечер подарит вам только хорошие мысли и приятные встречи. Иван Кучин, «Две смородины».
1: Последняя на станции изба, смородина в саду набрала силы.

сестра, я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей взрослеем окончательно, навечно. Что же будем жить все радостью дыша? За всех,

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

эфире радио «Шансон», Любовь Успенская. За окном теплый воздух, вечерний город и середина недели. Отличное время, чтобы остановиться и просто послушать хорошую музыку, поймать момент. Алекс Лим уже готов подарить вам целый мир. Слушаем с удовольствием.

А Ирина Круг на премии «Шансон года 2026» заслуженно получила золотой гитарный гриф в знак успеха и бесконечной любви слушателей. Ирина продолжает радовать нас. Сейчас слушаем новинку «Губы Наташки».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
4: Просто так.
3: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
6: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предприниматели, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
7: Ведется расследование.
8: А чем займусь я?
9: Меньше слов.
8: А что мне делать?
7: Действуйте.
9: Больше версий.
10: Как ты думаешь, что это?
9: Это «Вечерний детектив».
7: И это все о нем.
9: Абонемент на расследование.
11: Неограниченный круг подозреваемых.
12: Это очень круто.
9: Новые серии.
13: Ох, полетят клочки по заколочкам.
12: Отлично.
9: В среду и четверг. 18:10.
12: Да.
9: На канале ТВ-центр.
14: Милейшее место.
9: Возрастное ограничение 16+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Песня «Орел» от Александра Маршала доходит до глубины души, а как бы хотелось, чтобы в нашей жизни всегда был маяк, который напоминает и подсказывает, в какую же сторону нужно идти. Потому что пока ты поймешь, что правильно и нужно, совершишь очень много ошибок. Пусть на пути каждого из вас будут подсказки и знаки, которые ведут самыми светлыми дорогами, а музыкальное направление продолжит Сергей Наговицын с песней «Улица».

0: слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Радио «Шансон».

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Бодрости духа и хорошего настроения по традиции пожелаю всем слушателям. Оставайтесь с нами. В студии Дима Казанцев. Здравствуйте.

Уважаемые слушатели, прилетела отличная новость. Молодость официально продлили. Ученые передвинули границу молодости. Теперь молодыми можно считать людей до 39 лет. Об этом ТАСС сообщила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Попробуем разобраться, в чем тут смысл. Люди стали жить дольше, стареют медленнее. Организм 40-летнего сегодня работает примерно так же, как организм 30-летнего несколько десятилетий назад. Мы дольше остаемся активными, сохраняем форму, выглядим привлекательно и успеваем больше. Ну и добавилось возможностей. Вы можете освоить новую профессию, построить карьеру или запустить проект мечты, и все это в молодости. Теперь к цифрам. Сейчас по закону молодежь — это люди от 14 до 35. А по мнению врачей, эти рамки пора расширить. Биологический возраст отстает от паспортного. Совет специалистов. Смотрите не в документ, а на самочувствие. Если чувствуете себя молодым, значит, так и есть. Получается, у нас теперь больше времени, чтобы попробовать что-то новое, запустить стартап, исполнить давнюю мечту и выучиться чему-нибудь крутому. Так что, люди 35+, радуемся! Вы еще в самом расцвете сил. Ура!

Музыка скоро вернется или начнется. Да, по ощущениям, все в жизни только начинается. Всему свое время, скажет мудрый человек. Времени совсем нет, особенно свободного, ответит современный человек. Время – вода, заметит тот, от которого время стремительно утекает.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Сейчас расскажу про неожиданный утренний будильник. Мне тут несколько дней подряд по утрам звонили спамеры. В одно и то же время. Я даже привык. Выработался условный рефлекс, и тут они перестали звонить. Да потому что я их заблокировал.

Кого заменят роботы? Страхами о потере рабочих мест делятся представители разных сфер. Переводчики, менеджеры по туризму и официанты. Они опасаются, что в ближайшие 10 лет останутся без работы. Причиной тому могут стать роботы и искусственный интеллект. Таковы результаты опроса, который провел сервис SuperJob. В опросе приняли участие 2500 представителей разных профессий по всей стране. Будем надеяться, что человеческий мозг окажется более востребованным под мелодии на любимой волне.

Я здесь живу, где мат стоит в три ряда, но я к нему с годами приржавел. Пиши мне, но меня жалеть не надо, раз я и сам себя не пожалел. А встретимся, и я не знаю сам,

0: встретимся.
1: Уважаемые друзья, новости не самые радужные. По данным ВЦИОМ, индекс счастья россиян опустился до минимума почти за 15 лет. В апреле он составил всего 52 пункта. Что происходит? Тренд на снижение начался еще в декабре прошлого года. И вот уже четвертый месяц подряд показатель падает. Все меньше людей называют себя определенно счастливыми. Похоже, у многих сейчас не самые лучшие времена. Понятное дело, счастье – состояние субъективное. Но когда статистика показывает такую картину, это повод задуматься, что именно снижает настроение людей. Может, дело в финансовых вопросах, загруженности и стрессе и внешних событиях, которые сложно контролировать. Но мы-то знаем, даже в пасмурный день можно найти повод для улыбки под хиты на любимой волне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных идей к космическим. Пройдет время, и земляне будут летать в космос, как на дачу на электричке. Может быть, это произойдет и в обозримом будущем. Даже художественные фильмы снимаются в космосе. Очень скоро будем петь и танцевать под хиты на любимой волне. Остается дождаться.

Музыка снова на паузе, мысли на плей. Запас прочности есть у всего, даже у нашей с вами психики, которая требует защиты от стресса в сложные будни. А в выходные душа просится к свету и свежему воздуху. На лоне природы обычно

На календаре снова рабочий день, который неоднократно даст возможность посчитать облака или ворон. Но главное в перерывах между этими подсчетами — успеть решить все рабочие задачи. Вот как-то так.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Друзья, а теперь информация для футбольных болельщиков. Финал Лиги чемпионов на горизонте. Матч между Арсеналом и Пари Сен-Жермен пройдет в Будапеште 30 мая. Но вот сюрприз. Билеты для россиян могут обойтись в копеечку. По данным Коммерсанта, цены взлетели до небес. До полумиллиона рублей. Столько сейчас просят за билет в среднем. По сравнению с прошлым годом, стоимость выросла почти вдвое. В марте УЕФА открыла официальные продажи. Тогда билеты стоили от 70 до 1000. Тысячи евро. Их быстро раскупили, и теперь попасть на матч можно в основном через перепродажу. В России цены доходят до миллиона рублей. Кроме того, есть риск нарваться на подделку. Ситуация такая. Официальный путь дорого, но надежно, если успеете поймать то, что осталось. Ну и второе – перепродажа. Еще дороже и с риском остаться и без денег, и без билета. Так что если мечтаете оказаться в Будапеште и поддержать любимую команду вживую, то действуйте с холодным сердцем и расчетливым умом. Проверяйте надежность продавца, следите за официальными каналами УЕФА, заранее просчитывайте бюджет. Полмиллиона рублей – это серьезно, поэтому будьте внимательны. Берегите свои нервы и деньги.

От музыки к мыслям вслух. Если в голову стучится уныние, это совершенно нормально. Так устроена человеческая психика. Настроение может меняться на протяжении всего марафона под названием «Жизнь». Будет много взлетов и падений. Главное в любой ситуации – оставаться адекватным и добрым человеком. В том числе по отношению к себе.

у вас и вправду должна быть мечта. И с этим ничего не поделаешь. Мечтать о новой PlayStation или новенькой машине тоже хорошо. Как говорит один известный психолог, если вы хотите Bentley, но у вас его нет, значит, вы не хотите Bentley. Что-то есть в этих словах.

обручился дождь с печалью, мир, подернутый вуалью, собирает в луже грусть. Ах, как жалко, плачут крыши, истекают с тумб афиши, акварелью осень пишет свой волос.

стеклянными глазами, улыбаешься слезами, топишь лето корабли. От тебя не в силах скрыться, лишь

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Друзья, отличная новость для всех, кто следит за своими финансами, которые, надеюсь, не поют романсы. Сенатор Айрат Гибадинов предложил сделать доступ к кредитным историям бесплатным. Об этом сообщает «Парламентская газета». Итак, сейчас вы можете проверить свою кредитную историю бесплатно всего 2 раза в год. За остальные запросы придется платить. Если инициативу примут, проверить данные можно будет хоть каждый день и без дополнительных расходов. Зачем это нужно? Во-первых, защита от мошенников. Вы сможете вовремя заметить, если кто-то попытается взять кредит на ваше имя. Второе. Оперативное реагирование. Сразу увидите подозрительную активность и успеете принять меры. Ну и третье. Рост киберпреступлений делает такую возможность особенно актуальной. Лучше предупредить проблему, чем разбираться с ее последствиями. Итак, по мнению экспертов, эта мера повысит финансовую безопасность миллионов россиян. Звучит как серьезный плюс. Но что это даст? Контроль в любой момент, спокойствие за свои финансы, финансы и профилактика проблем. Инициатива уже направлена на рассмотрение. Будем наблюдать.

Весна торопится под музыку на любимой волне. Кстати, хорошее время для того, чтобы отказаться от вредных привычек. Ну или хотя бы от одной. Будьте с нами.

полные огня. Ах, этот столик, столик на двоих. Я хочу, чтоб ты была моей хотя бы несколько дней. Цвет, цвет металлики вдали, вдали, вдали, вдали. Я такую же

0: Очередная рабочая смена испарилась, как вода. В студии с вами был Дима Казанцев. Замедлял время, как мог. Всем пока и до скорого.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушательного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.

Михаил Бублик в начале часа. Про плен и про артообстрел, про любовь. А мы в плену от телефонов. Вы замечали, как мы зависимы сейчас от телефонов? И ученые выяснили, что обычная прогулка без телефона хотя бы 20 минут улучшает память. Так что лучший отдых для мозга – просто выйти, ничего не листать, прогуляться, подышать и желательно вообще ни о чем не думать. Пусть этот вечер будет таким же светлым и легким, как ваши улыбки. Не забывайте отдыхать. И прямо сейчас для вас песня от легенды радио «Шансон» Михаил Круг.

0: радио «Шансон» реклама.
1: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

середина недели, вечер и насущный вопрос, а как снизить уровень тревоги и стресса? Известный факт – это объятия, причем ежедневные. Лучший совет после тяжелого дня – не спорить, особенно с женщинами, просто обнять любимого и дорогого человека. Поэтому обнимаемся, влюбляемся, проводим хорошо вечер, берем от жизни лучшее. Меня зовут Рита Виноградова. Еще один час вместе с вами. Музыки много. Шансон один.

Сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительные, бессонные.

Идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверенно в себе и добродушно, но никому не скажет номерок. Любви всегда ни много и ни мало, и кто любил, наверное, поймут. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда.

0: ее глаза два тихих океана, в ее груди ритмично бьется пульс. Божественно, блистательно, желанно, не 20 ей уже, да ну и пусть. Она всегда, что королева бала, случайный взгляд притянет, как магнит. Сердец она немало разбивала, но верность леди одному хранит. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда. Но вам их знать, наверное, не надо. А девушка уже не молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже не молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда. Но вам их знать, наверное, не надо.
1: Алексей Брянцев как нельзя точно описывает наше внутреннее майское состояние. Это огонь, это тайфун и это торнадо. Посмотрите, какие красивые женщины вокруг вас. Лето на дворе, платья, ноги и сияющие взгляды. Сияет сегодня и каждый вечер, несмотря на возраст и на то, что все мы постоянно работаем. Марк Бартон порадует дерзкой песней «Кровь не вода».

Ольга Алмазова, Михаил Барских с песней «На незнакомой ветке». Ну а главная хорошая новость сегодняшнего дня, несмотря на весь шум вокруг, мы все так же продолжаем искать любовь, верить друг другу, доверять, мириться, ждать и говорить важные и нужные слова. А значит, все у нас будет хорошо. Меня зовут Рита Виноградова, ухожу в закат на сегодня и желаю всем отличного завершения вторника.

одновременно. И скоропостижно вдруг поселится наших душ две птицы неуверенных. В небо словно в первый раз летят,

Я не успел стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказал: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну.

нас, а не других. Помните об этом, там, среди живых. Тебя прошу, далекий мой.

слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

года, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

Давай сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

малышка, надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал?

Остановись, послушай, не спеши. Мы вместе только без души. Года любви на нет сошли. Прошу, замедли рок судьбы.

0: Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'll lie. Yep.

ушло, завяли ветки сирени голубой. И даже чижик в клетке заплакал надо мной. Что пользы, глупый чижик, что пользы нам грустить? Она теперь в Париже, в Берлине, может быть. Страшнее страшных пугал красивым честный путь. И нам в наш тихий угол беглянки не вернуть.

На днях его подруга ушла в веселый дом, и мы теперь друг друга, наверное, поймем. Мы ничего не знаем,

песню вырвет мука. Так старая она, разлука ты, разлука, чужая сторона. Разлука ты, разлука, чужая сторона. Разлука ты, разлука, чужая сторона.

ушла, завяли ветки сирени голубой, и даже чижик в клетке заплакал надо мной. А песню вырвет мука, так старая она, разлука ты, разлука, чужая страна.

ее, скоро лопнет терпенье мое. И склоняю, как школьник плохой, колею в колее с колеей. Но почему не имется мне нахальные условия, в общем, в колее нормальные? Никто

лет. Чудака оттащили в кювет, чтоб не мог он нам задним мешать по чужой колье проезжать. Вот ты ко мне пришла, беда, стартер заел, теперь уж это не езда, а ерзанье. И надо бы выйти подтолкнуть, но прыти нет.

девочка моя, выбирайтесь своей колеей, выбирайтесь своей колеей, выбирайтесь своей.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

осенних, да по глазам так шибко, объясняться мне пришлось с ним по-английски, да с ошибками. Занесла меня судьба

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

белом снегу. Почему ты замужем? Почему? Там

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

Северные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

целоваться. И лучшие воровы мои учителя, да те, которые меня учили драться.

усобица, дворовых трудно уцелеть. Но Бог меня хранил, как мог, не вру, ей-богу, что песнею неизлечимо после заболеть и вырулить

0: реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: надо, нет, не надо.
1: «Темная ночка» только на радио «Шансон».

грязная, поганая, прямо у ворот. Пусть к той черемухе тропка не ведет. Пусть к той черемухе.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

сердце беспокоится, красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

папиросы в тесном портсигаре. Хранила жизнь спрессованные дни. Нет, я не жил, я жизнь играл в ударе. И сами жглись, как папиросочки они. Окурок, мой дружок,

И вслед за ней вдруг ветер, завывая, курил со мной, пуская дым в аквамарин. Окурок, мой дружок,

за ней. А след ее простыл за синим долом. Но в чем беда, лишь портсигар открыть. В нем папиросы дни, и он их полон. Мне так хотелось все их разом раскурить.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
2: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
3: Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то